0: сегодняшнего утреннего выступления этот хит должен взлететь намного выше. Все зависит от тебя. Главное, не забудь поддержать его на сайте europaplus.ru. Ну а пока же бежим далее. Впереди еще появится много интересных хитов. Один из представителей. Послушаем Джона Саммита с работой Crystal Light. Дождись.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Сидерленд. Ту-ту-ту-ру. Я работаю с там тут. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Европе Плюс песня, которая на первый взгляд кажется легкой и танцевальной, но под этим ритмом прячется глубокая мысль, между прочим. Группа Сидерленд иронизирует над детскими мечтами и о славе, предлагая пересмотреть свои приоритеты. Трек о том, как важно вовремя понять, что действительно имеет для тебя значение. Мне кажется, на данный момент надо зарядить свою батарейку и окунуться в последний рабочий день, в пятницу. Ну а дальше отдых и еще раз отдых. Я, Саша Гринченко, тоже поддержу в плане музыкальном. Обязательно уже совсем скоро послушаем одного из моих любимчиков. Это Тедди Свим со своим мощным хитом «Мистер Новый Дол». Дождись.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Все верно, целых полчаса без разговоров. Только любимые хиты на Европе плюс. Услышим новинку от команды артистов Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой Shine. До них трек, который меня покорил этим летом, это диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико. И еще одна плавная мелодичная история «Дачи, take me there». Тебе желаю самого приятного настроения. Летим дальше.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть раш.
5: Включи свой.
6: А я подумал, Антон, что ты в целом, у тебя есть иммунитет на то, чтобы быть разрисованным. Обычно ведь что рисуют? Усы. А у тебя они есть. И куда теперь рисовать усы новые, а?
7: Можно брошь нам... соединить.
8: Спасибо, Саша. Спасибо Антону. Можно нарисовать брошь.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.

0: 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 4.

0: На Европе Плюс новинка от Ужель, Френч Монтаны, Дэвида Гетты и Эйдена Мартина. Не слабая такая коллаба музыкантов, мягко говоря, которые подарили нам трек под названием Shine. Да, сиять мы с тобой будем уже сегодня с 7 до 10 утра на живом завтраке. Остается совсем чуть-чуть, совсем немного, когда появится возможность увидеть своими глазами Вэлла, Вики и множество крутых артистов на одной сцене. На сцене ВК Стадиум. Думаю, уже многие просыпаются, готовятся к этому событию, так что увидимся. В Москве 4 часа 19 минут. Всех еще раз приветствую и через несколько минут поставлю отличную танцевальную историю от Another и 54 Ultra под названием Talk to You. Дождись.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

на Европе Плюс две легенды. Это Мадонна и Мартин Гаррикс с очень стильным хитом Bizarre, который на прошлой неделе занял аж третье место. В нашем чарте Еврохит ТОП-40 уже сегодня, в пятницу. Алекс Манойлов подведет очередные музыкальные итоги недели. А это значит, что у тебя еще есть немного времени проголосовать и повлиять на рейтинг самых топовых треков. Так что забегай на сайт europaplus.ru и оставляй свой важный голос. В ближайших планах послушать проект Temper City. До этого Карлита и Софи Такер появятся с новинкой Манхэттен, а также Али Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talk. Дождись.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так и есть, еще больше хитов, еще больше музыки впереди. Услышим Divac Slow Down. До этого участник живого завтрака, услышим его совсем скоро вживую. Богдан Медведев, Count on Me. А также мега крутые ребята заглянут в динамики. Это BTS Swim. Все это впереди, дождись и отличного тебе настроения.
0: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.

На Европе Плюс прямо сейчас проект «Дивак» и хит под названием «Slow Down», но медлить ни в коем случае не стоит, особенно сегодня в пятницу. Но, во-первых, нужно поскорее завершить все рабочие задачи этой недели, чтобы быстрее влиться в долгожданный уикенд. Ну и, конечно, нельзя пропустить яркое событие этой осени. «Живой завтрак» с «Бригадой У» стартует уже меньше, чем через 2 часа. Так что тебе удачи и вовремя добраться желаю, взять бодрящий кофе и оторваться под любимым.

Мои хиты любимых артистов вживую. Ждем с 7 до 10 в ВК Стадиум. Ну а пока далее продолжим поднимать настрой вместе с классными треками. Камрад, его сингл Be Mine уже на подходе.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный, а начало в 7 утра, но будет бодро и громко.

Один в России. Мощная танцевальная история от Warrener и Lauren Let Me Forget You, которая отлично подходит для того, чтобы быстрее проснуться и начать день, ну или продолжить его в максимально заряженном настроении. В машине ты, дома или на работе, желаю тебе одного. Пусть эта пятница будет для тебя самой удачной. Закрепим настрой далее классной музработы от Алекса Ворона. Forever Dream уже через пару мгновений будет рядом.

продолжим врываться в эту пятницу вместе с крутыми хитами. Появится дуэт Two Colors с новинкой «Примадонна». Чуть раньше проект Fastboy с темой Music Sounds. До них интересная вещица от Доминика Файка «Baby Doll». Все это уже рядом, все это уже близко тебе, отличного настроения, летим вперед.

0: Colors на Европе Плюс, Примадонна, 6 часов 18 минут утра в Москве. Всем привет, доброе утро. Утро не совсем обычное сегодня. Ну, а у тех, кто едет в клуб ВК Стадиум, совсем необычное, потому что там начнется совсем скоро живой завтрак с бригадой У. Если вы вдруг забыли, не знаю, или не запланировали, или только вспомнили, все еще время есть, чтобы туда отправиться с 7 до 10. ВК Стадиум, живой завтрак с бригадой У. Грандиозное мероприятие, вход абсолютно свободный, так что приезжайте, всех ждем. Кофе, круассаны, Well Вики, много артистов на сцене, так что будет весело. Если кто-то не может приехать, то трансляция, видеотрансляция будет у нас на сайте europlus.ru, тоже обязательно подключайтесь, будет что посмотреть. Пока же продвигаемся музыкально, Тейди Смитс на подходе, слышим Mr. Know It All, и дождемся также Cat's Eye Animal совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто».

0: обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
1: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
2: Да, и не только платье.
3: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Animal. Это Cat Sign и Европе Плюс. Бодрящая музыка не помешает, конечно, в 6 часов и 34 минуты по Москве. Ну, если кому-то нужно побольше живой музыки, живых выступлений, то бегом в клуб ВК Стадиум в Москве. Там через 25 минут уже начнется живой завтрак с бригады У. Айова, Тима Белорусских, Лирик, Богдан Медведев, Звонкий. В общем, будет на кого посмотреть на сцене. Пока же послушаем Тэми Импала и Дженни, Дракула через пару минут. И Imagine Dragons тоже здесь. Thunder. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.

0: завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
1: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор». Краснодар, Угрянск, 112, 231, 201, 0820.
4: И чего вам сейчас не хватает?
5: Пространства.
4: Еще.
5: Тишины, спокойствия.
4: Вам не ко мне?
5: А куда?
4: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
6: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
7: ИБ Алиев Олег Олегович. УГРНП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
8: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
9: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Me in the dark. Ну, в темноте встречаться не нужно, уже, в общем-то, рассвет. Так что можно направляться в сторону ВК стадиума. Наш живой завтрак бригады У. Там все начинается. Не обязательно приезжать к 7, можно и попозже. В любое время с 7 до 10 много всего интересного там будет происходить. Так что welcome, или подключайтесь к видеотрансляции. Она уже началась у нас на сайте europlus.ru. Так что welcome. А пока ждем финала часа, еще успеем послушать Nickelback, If Today Was Your Last Day и Naked Portugal The Mentor. Здесь Glide через пару минут.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Павел Беседин. Привет, стадиум! Привет всем! Считанные минуты остаются до главного события этой осени. Сроки включения батареи в жилых домах могут быть пересмотрены. И врачи рассказали, в каком чае содержится больше всего кофеина. Далее подробности. Считанные минуты остаются до главного события этой осени. Сразу после выпуска новостей стартует живой завтрак с бригадой У. В эти минуты несколько тысяч слушателей Европа Плюс уже собрались в столичном клубе ВК «Стадиум» и угощаются ароматным кофе и горячими круассанами. В ближайшие три часа нас ждут выступления топовых артистов, невероятные подарки и, конечно же, взлом рекордного сейфа. Сегодня в нем сразу 100 тысяч рублей. Если вы сейчас далеко от Москвы, смотрите прямую трансляцию самого невероятного утреннего шоу в мире на нашем сайте и в мобильном приложении. Также можете слушать нас в умных колонках и радиоприемниках. Ну а если вы сейчас в столице, приезжайте в ВК «Стадиум», вход свободный. К другим событиям. Сроки включения батареи в жилых домах могут быть пересмотрены. В общественной палате заявили о том, что властям следует изменить температурные нормы для включения центрального отопления. Заместитель секретаря общественной палаты России отметил, что когда на улице воздух прогревается до плюс 10 градусов, то это достаточно прохладно. Напомню, сейчас центральное отопление в России включается в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха на улице 5 дней подряд держится на отметке в плюс 8 градусов. Психиатры наконец-то выяснили, почему некоторые люди становятся зависимы от маркетплейсов. По словам врачей, болезненное пристрастие к приобретению товаров развивается из-за трех составляющих. Первое – это биохимия мозга, когда он радуется ожиданию покупки. Пик радости наступает перед моментом нажатия на кнопку «Оформить заказ». А когда коробку с товаром доставили, внутри почти тихо. Есть у зависимости психологические причины. Для многих это способ снять тревогу, скуку или усталость. При этом психиатры призывают не заниматься самобичеванием. Главное, чтобы любая покупка была задумана заранее, а сумма определена до открытия приложения, и купленные вещи потом действительно пользуются. Какой чай нужно пить, чтобы получить максимальное количество кофеина? Ответ на этот вопрос нашли специалисты по питанию. Врачи говорят, что больше всего насыщен кофеином классический черный чай. Его употребление иногда может взбодрить сильнее, чем кофе. Поэтому медики настоятельно не рекомендуют пить крепкий черный чай во второй половине дня. Это может привести к нарушению сна. Одновременно с этим врачи призвали не злоупотреблять зеленым чаем. Распространенное мнение о том, что он более слабый или более полезный, не находит подтверждения. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 89 копеек. С новостями пока все. А живой завтрак с бригадой У начинается!

«Живой завтрак 2026». Прямой эфир. Стадиум. Встречайте! Ведущий утреннего шоу «Бригада У» на Европе+.

0: завтрак. Живой завтрак. Вики, спасибо тебе.
1: За что?
0: Ты в добром здравии, как и просил. Отказалась от электросамокатов, всех экстремальных видов спорта. Добралась. Выглядишь роскошно.
1: Спасибо. Туфли новые, посмотри.
0: Как же хорошо. И вы знаете, ребят, во-первых, хочется сказать спасибо нашему первому артисту, нашему коллеге, ведущему вечернему шоу «Раш», который открывал «Живой завтрак» для тех, кто пришел пораньше в стадиум. Диджей Артур, давайте ему пошумим. Артур, муа!
1: А какие ребята танцевали, танцевальное сообщество «Профсоюз», мы их еще увидим, но тоже можно пошуметь.
0: Все время на сцене живой звук, ведь «Живой завтрак» с нами бэнд, ребята. Каждый год чертовски рады вас видеть. Очень классно.
1: Ну, и мы напоминаем, что можно смотреть трансляцию на нашем сайте europlus.ru.
0: ВК-видео в мобильном приложении «Радио Хаб». Вот куда бы вы в интернет не зашли, везде увидите вот этих двух.
1: Ну, а в идеале приезжайте лично.
0: Да. И ты знаешь, я каждый год задумывался, но только в этом году ответил себе на вопрос. Скажи, пошумите те, кто приехал из других городов на «Живой завтрак». Скажите, пошумите те, кто вот именно эту ночь преодолевал длительный маршрут, чтобы добраться и не спал вообще.
1: И какие вот. Вы бодрые.
0: Да, а знаешь, почему бодрые и веселые? Ты попробуй 12 часов в автобусе посидеть, ты будешь рада постоять 3 часа, не можешь раскатать косточки.
1: Да, о да.
0: Ну что, если все готовы, кстати, все готовы? Тогда мы будем начинать и готовы представить первого артиста «Живого завтрака».

Доброе утро, Москва! Погнали попоем, надеюсь, все проснулись. Let's go. Ага.

0: ты знаешь, мы все эти годы тщательно скрываем свой возраст, поэтому мы выросли на твоих песнях. Тим.
1: Мне самому 17 до сих пор, поэтому понимаю. Поэтому
0: делайте выводы сами. И ты знаешь, Тим, у тебя имя и фамилия как будто бы раскрывает тайны живого завтрака. Тима, белорусских артистов сегодня будет много. Будет и Лирик, и Айова. И классно, что ты сегодня с нами. Это наше первое знакомство. Скажи, пожалуйста, выступал ли ты когда-нибудь так рано? Но чтобы не после вечеринки, а с начала дня.
1: Согласен, я только сегодня об этом думал. Друзья, большое спасибо, что пришли так рано. Честно, это очень классное событие, и надеюсь, вы сегодня все так же кайфанете, как и я.
2: А во сколько ты проснулся?
1: Если честно, где-то в районе часа назад. Но я здесь далеко жил, поэтому...
2: Подожди, получается, ты...
1: Помыться я успел, не
2: бежать. Ты еще не завтракал.
1: Ну, кофейку, как
2: мы сейчас тебя накормим, у нас есть тут и круассанчики, и бутербродики, и вообще все.
0: Тима.
1: Да?
0: Можно...

0: Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
1: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 миллионов 449 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8 861 203 2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдин с учетом прямой выгоды.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Куда едем?
5: На Покрышкина.
4: Хотите свою машину, наверное?
5: Ага.
4: Чтобы на выгодных условиях?
5: Да.
4: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
5: Вы что, экстрасенс?
4: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
6: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкина 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
4: Ну что, первый «Лада-центр»?
6: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: смельчаки с выражением, как будто бы уже имеют большой опыт в этом деле, будут считать вот что. Прямо сейчас на Европе Плюс. Гороскоп. Бригада. Я с той стороны начал. Погнали.
1: Овны, эта пятница точно поднимет ваше настроение на нужный уровень.
0: Браво!
2: Молодец.
3: Тельцы, подарки и сюрпризы сделают день незабываемым.
0: Отлично!
4: Тельцы, сегодня точно не стоит недооценивать свои таланты и способности.
0: Очень хорошо. Пожалуйста.
5: Раки, вам удастся разложить все по полочкам и объединить в общую систему.
0: Боже, как уютно это звучало. Да, это вы! Поздравляю, так.
6: Львы! Награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть.
0: Спасибо, запомнили.
7: Девы, звезды дают добро на ваше ленивое настроение.
0: Прекрасно.
8: Весы, поводы для радости будут поджидать вас на каждом шагу.
0: Гениально.
9: Скорпионы, вашим успехам сегодня можно только позавидовать.
0: Ой, хорошо. Внимание.
10: Стрельцы, день принесет незапланированное романтическое свидание.
0: Прекрасно. Какие-то планы на вечер пятницы, окей.
2: А вы не стрелец?
11: Козероги, максимально не скрывайте свои положительные эмоции. Они такими и будут у вас.
0: Браво!
12: Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать.
0: Прекрасно. Ну и...
9: Рыбы, чем сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
0: Ю-ху! Браво! Браво!
2: Потрясающе! Подарки всем. Ребята, спасибо вам большое. Провожаем вас в зал.
0: Спасибо, ребята. Каждый раз, когда на живом завтраке читают гороскоп наши зрители, наши слушатели, я вспоминаю, как плохо это делаем мы с тобой, Вики. И как хорошо это делают. И как хорошо делают эти ребята на опыте. Итак.
2: А у нас на сцене уже появилась новая пятерка.
0: Да, на самом деле, для тех, кто слушает «Живой завтрак», но его не видят, тут очень много чего происходит, конечно, за кулисами. Даже не знаю, стоит вам говорить, что нужно специально смотреть, но...
2: Ну, смотрите на нашем сайте.
0: Если чувствуете непреодолимое желание подсмотреть, то обязательно заходите. У нас есть новых 5 героев.
2: Героинь.
0: И прямо сейчас на Европе Плюс.
13: Первая мысль. Бригаде У.
0: Наша любимая, как правило, первая в утреннем шоу в эфире игра. И...
2: Но для живого завтрака мы решили ее немножечко изменить.
0: Расширенная версия первой мысли будет прямо сейчас. У нас 5 красоток. Как тебя зовут?
14: Натали.
0: Натали, ты откуда?
14: Смоленская москвичка или московская смоляночка?
0: Очень хорошо. Натали из Москвы и Смоленска сразу.
15: Марина. Санкт-Петербург.
0: Марина из
2: Питера.
0: Добро
2: пожаловать.
16: Лена.
15: Оксана, Ярославль.
2: Вау! А вы откуда?
17: Евгения, Ярославль.
2: Вау!
0: Только хотел сказать, они все из разных городов. Два Ярославля.
2: Так, ну давай Натали сделаем капитаном. Ты не против? Мы тебя спрячем на видном месте.
0: А какие правила расширенной первой мысли? Правило следующее. Мы выбрали капитана. Капитану мы сейчас наденем наушники, ты ничего не будешь слышать вообще. У нас есть также незаконченные фразочки, мы будем озвучивать их по очереди. Каждая будет заканчивать первым, что приходит в голову. Логично, нелогично, это не важно. Потом снимем с Натали наушники. И то же самое сделаем с Натали. И если где-то Натали почувствует вот эту одну волну с коллегами по живому завтраку, то будет подарок. Каждое совпадение – один подарок, запомните.
2: Но один подарок на всю команду.
0: На всю команду. Да,
2: тяжело,
0: есть и плохие
2: будет
0: новости.
2: Делиться немножечко.
0: Поэтому, Натали, пожалуйста, можно вас пригласить. Диджей Мок, позвольте.
2: Ну давай, я с тебя начну. Ты готова? Сейчас мы с Натали спрячем. Звуково. Наташ, слышишь что-нибудь?
0: Наташ, круассаны платные. Да? Да, да, да.
2: Хорошо, все работает, хорошо. Ну что ж, начнем?
0: Угу.
2: Первая фраза такая. Ни за какие деньги я не буду на сцене.
0: Что угодно.
15: Петь.
0: Петь.
2: Петь. Точно?
0: Плохие новости. Это следующее задание. Ладно. Ребят, ну вы чего? Это же я, ваша...
16: Совесть.
0: Совесть.
2: Вау.
0: Хорошо. Так. Я даже представить не могу, как можно на живом завтраке...
15: Стоять на этой сцене.
0: Молодец. Еще раз повторяю. Я вас всех...
15: Люблю!
0: Молодец.
2: Ну давайте, мне кажется, здесь хором получится. Официально заявляю, мое любимое событие осени — это...
15: Живой завтрак!
0: Спасибо вам, мы вам отдельно что думали. Итак, все записали, все запомнили.
2: Запомнили.
0: Внимание, возвращаем капитана. Натали, пожалуйста. Ой. Наташ, есть какое-то внутреннее наитие? После первой мысли будет гордость за команду или противоположное чувство?
2: Я считаю, что здесь какое-то чувство любви, такой доброты, открытости. Должно что-то хорошее случиться.
18: Хорошее,
0: да.
18: Конечно.
0: Помним. Каждое совпадение – один подарок, но подарок на всю команду.
2: Итак, первая фраза такая. Ни за какие деньги я не буду на сцене.
19: Просто так.
2: Ну, подожди, подумай еще.
19: Петь.
0: Вау!
2: Вау!
0: Вау! Да, чувствуется, куда катится наша колесница с ответами, да?
2: Да.
0: Ладно, хорошо. Ребят, ну вы чего? Это же я, ваша... Не, первая мысль, давай.
2: Давай первую мысль, давай.
0: Ну вы чего, это же я, ваша.
19: Они не могли ответить.
0: Давай.
19: Ну, совесть.
0: Ты не слышала, правда? Да, совесть. Хорошо.
2: Я даже представить не могу, как можно на живом завтраке...
19: Не танцевать.
0: Ну, стоять на месте. Засчитываем?
2: Ну, засчитаем, хорошо.
0: Но пока что 3 совпадения, а значит, пока осталось всего 2 грустных человека без подарка, но мы продолжаем.
2: Да.
0: Еще раз повторяю, я вас всех
2: люблю!
0: Да!
2: Но тут без вариантов.
0: Хорошо,
2: да?
0: И последнее, девчонки отвечали вместе.
2: Официально заявляю, мое любимое событие осени – это...
19: Живой завтрак с бригадой У.
2: Как она хороша.
0: Неправильно. Девчонки сказали просто живой завтрак. Увы. Да нет. Слушайте, 5 из 5 получается?
2: 5 из 5.
0: Подарки всем. Подарки всем. Внимание.
2: А давай-ка заглянем, что девчонки...

0: подарки, мы всегда поем вживую, да?
1: Да.
0: Да, да. Спасибо, девчонки, спасибо, проходите.
1: Браво.
0: Продолжайте наслаждаться живым завтраком. Аплодисменты. Ой.
1: Хорошо, да, вот начали?
0: Какие молодцы.
2: Сеанс одновременной игры с разоблачением. Несколько секунд назад в эфир Европы Плюс чудесным образом попали 5 слушателей вместо одного. Ведущие утреннего шоу с особым цинизмом, не стесняя зрителей, слушателей, видеокамер и прямой трансляции, сознательно нарушили правила и разыграли 5 комплектов призов вместо одного. Кем все эти люди приходятся Вэлу и Вике, еще только предстоит выяснить. Мы следим за развитием событий, не переключайтесь.
0: Вот да, что делает власть с людьми. Казалось бы, человек только объявил время на живом завтраке.
1: И все.
0: И все.
1: Да. А давай сфоткаемся.
0: Да давай, не, подожди. Давай, организуем неловкую ситуацию. Докажем Паше, что мы правда вызывали родственников и всех вспомним по именам. Я начну, капитан Натали.
1: Ай-яй-яй, я тебя забуду. Марина была. Оксана.
0: Да.
1: Евгения.
0: Ты просто перечисляешь случайные имена. Никто не
1: забыл.
0: Евгения.
1: Нет,
0: и...
1: Все правильно я говорю.
0: Тут специально...
1: Маша. Нет.
0: На сцене специально находятся вентиляторы.
1: Так, хватит вот этой неловкости. Не надо. Не надо меня смущать.
0: Да ладно, ладно.
1: Давай сделаем... Ну, можем воспользоваться положением служебным. Давай сделаем селфи с залом.
0: Вау.
1: Ну, смотри, как много людей.
0: Ты 3 секунды вспоминала слово селфи. Такой первый раз в жизни, ребят. Можно быстренько возьму телефон и...
1: Как красиво.
0: Так, ребят. Ну на память, да? У нас же нет трансляции с профессиональных видеокамер, да, которые мы потом можем пересмотреть. На телефон всегда, конечно, качественнее.

0: понимаете, что вообще происходит, добро пожаловать. Это «Живой завтрак», самое яркое событие в году Европы Плюс.
1: И мы тут до 10, поэтому в любой момент, если вы в Москве или недалеко от Москвы, в принципе, сколько ехать из Ярославля?
0: 3 часа, плохие новости, да. Из Твери сколько ехать? Полтора.
1: Вот.
0: Если вдруг вы в Твери собрались на работу и чувствуете сегодня, не лучший день для работы, приезжайте.
1: Успеете,
0: успеете на финал. Круассанчики остались, кофе есть, все нормально? Кстати, а кто из вас на ПП, на правильном питании?
1: Даже сегодня?
0: Я вас поздравляю, вы все на правильном питании. Что может быть более правильным, чем круассанчик с кофе с утра?
1: А еще мне интересно, кто тут есть любитель чая? Есть у нас? Есть.
0: Так, все, важный соцопрос провели. «Живой завтрак» с бригадой продолжится совсем скоро.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 25 сентября, в нашем городе ясно, без осадков. Днем термометры покажут плюс 22. Сейчас же в Краснодаре 14 с плюсом.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет 7». Приватный квартал бизнес-класса. С собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет 7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
6: А что это у них пищит?
7: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
8: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМолл.
9: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: если вы слушаете, приезжайте к нам. Если вы слушаете, можете посмотреть, если не приезжаете, например.
1: Да-да-да. И потом сравните, что мы будем говорить через час-полтора. Если вы не услышите фразы «приходите, вход свободный», значит поздно. Значит, вход, значит уже все занято. Поэтому пока есть время, присоединяйтесь к нам. Ну а мы готовы представить следующего артиста «Живого завтрака».

0: кого зовут звучнее.
1: Встречайте на сцене живого завтрака наш русский
0: Звонкий!
2: Ребят, приветствую. Всем привет, друзья. Я смотрю, вы все уже заряжены так рано, да? Дайте шуму! Окей. Ну что, споем песню, наверняка вы знаете ее. Называется она «Голоса». Сейчас вместе попоем, еще раз бодримся.

Спасибо. Спеть со мной хочешь? Сейчас, что ли? Или вообще? О, стоп. Так. Следующая песня называется «Лети». Это наш дуэт с певицей Асей.

0: Спасибо.
1: Спасибо всем. Спасибо большое, Звонки. Спасибо, Андрей. Спасибо уже, что не первый раз соглашаешься на это мучение выступать так рано. Спасибо. Итак, дорогие друзья, родники, живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: В Магнит у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение Магнит. Акции и доставка. 6+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7.

0: agencytde.ru 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: часов 53 минуты.
1: Мы находимся в стадиуме, и у нас тут так классно. Приезжайте. Ну или смотрите трансляцию везде.
0: А для тех, кто трансляцию только что слушает, мы хотим объявить, что у нас появился помощник в бригаде У. Это робот Усин.
1: Он нам помогает выбирать участников.
0: Да. Очень красивый, между прочим, парень. И Усин помог нам выбрать трех прекрасных девчонок, которые сейчас будут сражаться за кое-что, за что-то приятное. С подарками точно все будут. И ввиду того, что робот есть на сцене, игра будет называться «Докажи, что ты не робот». Мы же все люди.
1: Да. Первое задание...
0: Наверное.
1: Люди-люди. Первое задание простое. Мы знаем, что роботы, они всегда нам говорят правду. Они не могут не врать, да?
0: Да.
1: Вот люди могут.
0: Они, знаешь как, робот может соврать, но будет думать, что это правда.
1: Да.
0: Но в целом, а человек может специально сказать неправду. Поэтому первый этап игры называется «Правильно-неправильно». Будут очень простые вопросы. Очень простые. Нужно отвечать исключительно неправильно.
1: Неправильно. Тогда балл засчитывается. Хорошо?
0: И... отвечать можно как можно быстрее, потому что каждый результат будем засекать на секундомер. Итак, Вера, возьми, пожалуйста, микрофон.
1: Венера, ты готова?
0: Ты готова? Итак, на старт. Внимание, марш. Каждый охотник желает знать, где сидит...
2: Петрушка!
0: Да, что находится у дирижера в руках, ты?
2: Волшебная палочка Гарри Поттера.
0: Что несла красная шапочка своей бабушке?
2: Тыкву!
0: Молодец, Дэвид Гетто самый известный в мире...
2: режиссер!
0: Наша родная планета называется...
2: Венера!
0: Браво! Браво!
1: 18 секунд 42 сотых.
0: 18.42, Венерочка.
1: Виктория.
0: Запомнили.
1: Виктория, ты готова?
2: Да-да-да.
1: Скажи, когда, Вэл?
0: На старт. Внимание! Вперед!
1: Обожаю фильм «Иван Васильевич меняет...»
2: коридор.
1: Как называется башня в Париже?
2: Пизанская.
1: Как называют девушку, которая танцует балет?
2: Клоун.
1: Без труда не вытащишь рыбку из...
2: чемодана.
1: Желаю вам ни пуха, ни...
2: картошки.
0: Молодец.
1: Что там?
0: Ни пуха, ни картошки. Да вы плаваете в русских традициях, как рыбка в чемодане. 17 секунд и 8 сотых. Итак, Лена.
1: Леночка.
0: Готова? На старт. Внимание. Марш. Продолжи ноты. До, ре, ми, фа.
2: Красный.
0: Всегда помни правила. Жиши пиши с буквой.
2: Фа.
0: Обожаю фильм «Пираты Карибского».
2: Фазана.
0: Эльбрус – это самое высокое в России.
2: Башня.
0: Чтобы машина затормозила, нужно нажать на педаль.
2: Вентилятор.
0: Стоп. Можно посмотреть? Сейчас все решится. Кстати, в следующий раунд проходит только две участницы. Я тебя... поздравляю, 17 секунд 38 сотых. Это второй результат. Венера, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе огромное. У нас есть для тебя подарочек. Вот,
0: есть подарок.
1: Провожаем тебя в зал. Аплодисменты Венере. Девчоночки, проходите вперед.
0: Итак, следующий раунд. Ну, вообще, продолжая тему роботов, нейросетей, AI-помощников... ты их, по большому-то счету, что ни попроси, они отказывать-то не умеют. Они всегда должны выполнять, что ты их просишь, да? Как правильно варить щи? Вот, пожалуйста, три неправильных рецепта. Но человек старается.
1: Да.
0: Поэтому прямо сейчас продолжим доказывать, что вы не робот. И по очереди будете отвечать на один вопрос. Кто тормозит с ответом больше трех секунд, тот выбывает. А вопрос следующий. Лен, начнем с тебя. И вот дальше будете передавать микрофон. Вопрос один, на один и тот же вопрос нужно отвечать.
2: Правильно.
0: Почему ты не здороваешься с начальником? Пожалуйста.
2: Не хочу.
0: Не хочу. Хорошо, засчитано.
2: Он плохой.
0: Он плохой, окей.
2: Нужны деньги.
0: Ну, нужны,
1: нужны деньги.
0: Деньги? Почему ты не здороваешь с начальником? Нужны деньги, наоборот же вроде нужны. Ему нужны деньги, все хорошо.
2: Он уехал.
0: Уехал.
2: Просит работать.
0: Просит, да.
1: Неприятно.
0: Так, так обидно.
2: Он женат.
0: Так сознанием дело.
1: Высокоморально.
0: Да. Дальше.
2: Хочет в отпуск.
0: Хочет в отпуск.
2: Он умер.
0: Продолжим.
1: Неудобненько.
2: Читает.
0: Читает. Он не берешь трубку от начальника, потому что он читает. Давай еще.
2: Ну, я читаю.
0: А ты
1: читаешь,
0: хорошо?
1: Хорошо.
2: Он спрятался от налоговой.
1: А ты не хочешь в этом участвовать, понимаем.
0: Сразу видно, человек, обожающий детективные сериалы, судя по вариантам ответа.
1: Или работающий в очень интересной организации.
0: Да, дальше.
2: А у меня кот.
0: у тебя кот. Ну,
1: мешается.
0: Кот — это оправдание, да.
2: Он картошку копает.
0: Картошку копает.
1: Так, ты знаешь, мне кажется, хорошо идем. Нужен все-таки контрольный вопрос. Вот сейчас будет контрольный вопрос. Его задаст наш робот.
0: Да.
1: Вот кто на него первый ответит, тот, получается, выигрывает.
0: А, поэтому, дорогой наш робо-друг, хотелось бы... Да-да-да, привет, привет, дружочек, железный пирожочек. От тебя услышать твой вопрос. Кто первый правильно ответит, тот и побеждает. Внимание!
3: Привет всем гостям живого завтрака с бригадой У. Вопрос от меня. Назовите мое имя.
2: Урсун.
4: Робот.
2: Устин.
0: Лен.
1: Устин.
0: Лена!
1: Лена!
0: Поздравляем. Вик, ну для начала подарок тебе. Ты большая умница. Спасибо за компанию на этой
1: аплодисменты
0: сцене.
1: Аплодисменты Виктории.
0: Вика, Вика, Вика.
1: Леночка.
0: Лен, тут такое дело. Ну, у нас же получилась инновационная игра. Поэтому мы решили, что победитель именно в этой игре, докажи, что ты не робот. И сначала посвящались такие, может да, может да.
1: Ну
0: может,
1: да, да, да, да, что-то да, такое инновационное
0: да,
1: хотелось,
0: да, да, да. И решили подарить тебе iPhone 18 Pro.

0: Мне нравится, что у Лены в кармане свой телефон, и она не боится прыгать, потому что будет новенький.
1: Лен, быстро, пару слов.
0: Ты счастлива?
1: Спасибо, Лена!
0: Леночка!
1: Обладательница 18-го iPhone Pro! Лен, проходи за кулисы, там расскажут, ну, телефон-то новый, как с ним обращаться в целом. Живой завтрак с бригадой У продолжится совсем скоро.
2: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Павел Беседин. Паш, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро, стадиум. Живой завтрак с бригадой У идет на рекорд. Школьникам пообещали, что вскоре они не узнают один из предметов. И новый мультимиллионер появился в Воронежской области. Далее подробности. Самое необычное утреннее шоу в мире продолжается в эти минуты в столице России. Живой завтрак в клубе ВК «Стадиум» собрал уже больше 4000 слушателей, которые сегодня превратились в зрителей и участников бригады У. Только что на сцене зажигали Тима Белорусских, Звонкий, диджей Артур. Впереди у нас еще 2 часа утренних безумств. Продолжим встречать это пятничное утро вместе с лириком Баиндия. На очереди Айова и Богдан Медведи. Если ты рядом, заглядывай в ВК-стадиум. Если нет, смотри прямую трансляцию на нашем сайте europaplus.ru, а также в нашем мобильном приложении Radio Hub. К другим событиям. Школьникам пообещали, что вскоре они не узнают один из предметов. Речь идет о географии. В Минпросвещении анонсировали абсолютно новые учебники. По словам замминистра Ольги Колударовой, в комплекте с книгами сразу будут идти контурные карты и атласы. А сами учебники будут полностью переписаны и заново оформлены. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новые учебники по географии будут введены во всех российских школах с 28-го учебного года. В ближайшие годы будут обновлены или созданы с нуля все учебники по всем школьным предметам для всех классов. Российские дипломы в скором времени будут цениться не только в пределах страны, и Миноборнауки обнародовало свежую информацию о признании образования за рубежом. По словам замминистра науки и высшего образования, на сегодняшний день Россия заключила уже 77 межправительственных соглашений о взаимном признании образования. По его словам, быть лидером в мировой конкурентной борьбе можно только за счет открытости миру. Ничего не угадал и стал мультимиллионером. Житель Воронежской области смог выиграть в лотерею без малого 58 миллионов рублей. РИА Новости сообщает о том, что новоиспеченный богатей не смог угадать ни одного числа в билете, но именно это и принесло ему внушительную сумму денег. Организаторы отметили, что это самый крупный выигрыш в лотерею на сегодняшний день. Билет обошелся везунчику в 700 рублей, но он пока не обратился за выигрышем. Напомню, по правилам этой лотереи сорвать джекпот можно, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 89 копеек. С новостями пока все. А живой завтрак с бригадой У продолжается!

0: баловне. Это мы чувствуем, что вы рядом.
1: Это наша любовь.
0: Да.
1: Да.
0: Ребята, еще 2 часа впереди на живом завтраке, но конкретно в этом будет много всего, естественно, и даже будет очень крутая игра с нашими друзьями Лайнером Астория Гранде. Это будет попозже.
1: Ну и мы напоминаем, что нас можно смотреть трансляции на сайте europlus.ru, приложение Radio Hub и ВК-видео.
0: Везде мы с удовольствием примем вас, чтобы вы посмотрели то, что мы для вас готовили, начиная с сентября прошлого года.
1: Ну и, кстати, вы, наверное, обратили внимание, что мы на сцене не одни.
0: Да, о, кстати, привет!
1: Привет, Вики!
0: С нами Юки, красоточка, которая поучаствовала не только в нашей свике в жизни, а в жизни Европы Плюс. Потому что, вот вы слышали музыку, которая играла только что, под которой выступали танцоры? Классная, да?
1: Угу,
0: такая стильная, да? Угу. Вся про Европу Плюс. И мы в какой-то момент задались вопросом, а вот как звучит Европа Плюс? Мы в целом-то знаем, мы любим это. А вот как она выглядит, если представить какую-то вселенную Европа Плюс. Мы подумали.
1: И реализовали эту идею.
0: И потом еще на съемках познакомились с Юки, и теперь мы семья. Хочешь ты этого или нет?
1: Поэтому мы предлагаем вам тоже посмотреть. Ну, а те, кто нас слушает, вы фантазируйте, представляйте.
0: Внимание на экран.

0: На всех экранах страны будет крутиться наша вселенная Европа Плюс. Как дела?
1: Как настроение?
0: Понимаю, вы готовы. Вы готовы, и мы готовы. Мы готовы представить следующего артиста «Живого завтрака».
1: Сначала он пел в твоей комнате.
0: Потом он оказался в твоем городе.
1: Теперь его знает вся страна.

Доброе утро, Москва! Ну что, станцуем под самое утреннее шаде в мире. Я думаю, такого еще не было. Все вместе! Просыпаемся потихоньку, да?

Ну, отлично, отлично. Было неплохо. Я думаю, можно еще одну композицию исполнить. Но не Шаде, только не обижайтесь, ладно? Давай.

0: очень похвально. Спасибо большое, Москва, спасибо большое, Европа Плюс, за то, что пригласили. Всем хорошего дня, до новых встреч, друзья. Всем пока.
1: Вить, ну наконец-то мы познакомились. Привет.
2: Привет.
1: Меня Белл зовут.
0: Доброе утро.
2: Я Витя. Очень приятно.
0: Вить. Очень приятно.
2: Не уходи, нам вот нужна твоя помощь.
1: А, ты знаешь, во-первых, хочется отметить, что у нас очень географический состав артистов. Смотри, сначала Тима белорусских. Бай Индия. Мы собираем страны просто здесь, находясь здесь.
0: Да, неплохо. Спасибо. Так совпало.
1: Вить, и мы хотим сейчас попросить тебя оказать нам небольшую услугу. Выбрать любого человека, который находится рядом со сценой. Выбрать любого.
2: Это кто? Да, такая просто ответственность, да. Да. Кто потом участвует в нашем розыгрыше?
1: Ты оплачиваешь ему отель в Москве и все.
0: А, да, вот так.
2: На три ночи.
0: Ну, мне кажется, даже если я просто вот так сделаю, непонятно будет, кого.
1: А пойдем,
0: выбирать.
1: Пойдем, вот, ну, давай, идем в сторону твоего выбора.
0: Давайте, давайте.
1: Да,
0: так,
1: да,
0: давайте.
1: Да,
0: как
1: да.
0: Будто здесь более самые активные слушатели. Давайте вы.
1: Опа, есть.
2: Хорошо, хорошо.

0: Елена.
1: Евгения.
2: А вас, девчонки, как зовут?
3: Мария.
4: Диана.
2: А ты обратил внимание, что это? А? Это конструктор?
0: Это из конструктора. Вау!
2: Вау! Можно забрать?
4: Спасибо большое.
2: Спасибо огромное.
0: Ты, правда, можно забрать?
2: Да.
0: А из чего ты будешь делать новые картины? Я думал, ты просто... Ну, ладно, хорошо. Итак, девчонки, вы находитесь на историческом этапе живого завтрака в 26-м году, потому что каждый живой завтрак мы представляем суперпремьеру. То, чего еще не видел эфир Европа Плюс. И здесь всегда случается отправная точка. У нас сегодня выйдут, вы в них, наверное, уйдете, наши новые подарки, которые совсем скоро будем разыгрывать в эфире. И
2: ничего похожего у нас еще не было.
0: Да, ни по специфике, ни по названию подарка, потому что они... Сейчас, вы поймете, почему я готовлюсь.
2: Давай,
0: они
2: давай.
0: Называются... О! Шлепки!
2: Вот такие вот красивенькие, а?
0: Вики, давай теперь ты, ну, чтобы как бы ответственность разделить. Как называется?
2: Шлепки.
0: Молодцы. Итак, сейчас будем бороться, собственно, за эти эксклюзивные подарки. Вообще, вот можно посмотреть на них, да? Ассоциации приятные. Что-то полезное, что-то со спортом или что-то...
2: С отдыхом.
0: Поэтому правила такие. Начнем с тебя. Прямо сейчас...
2: Мы вам даем какую-то ситуацию, в которой эти шлепки будут использоваться.
0: Да, скорее всего, они наскрепили какую-то мелодию. Ваша задача разгадать, какой трек спрятан там.
2: Вы помогаете, потому что задание сложное.
0: Представь, отдых, да? Тоже как бы такая, вау, ничего себе, я в отдыхе, сама. Никто тебе не мешает. Поплавала и идешь на массаж. На массаж.
2: Вау, прямо на пляже.
0: И вот там, на массаже, ты слышишь... Вот этот трек, пожалуйста.

0: Пожалуйста.
1: Есть мысли?
0: А помнишь, какая ты веселая выходила на сцену?
1: А?
0: А у вас мне есть точно мысли? Понравится.
1: Есть мысли? Крикните, помогите.
0: Что? Что? Что-то... Что?
2: Бритни Спирс!
0: Бритни Спирс!
1: Да! Хорошо. Есть. Следующая ситуация. Мы сходили на массаж и вернулись на пляж. И на пляже красивый спасатель, красивый, конечно же, а в свисток что-то свистит. А мы прислушаемся, что? Мужчина во мне? Вот, а слушаем.
0: А мужчина продолжает насвистывать.
1: Слушаем.
0: А кто поет?
2: Гага.
0: Гага. Леди Гага, да!
1: Ю-ху!
0: Девчоночки, получается, ваши коллеги за вас отдохнули, а вам попадается спорт.
1: Мария и Диана.
0: Диан, представим, ну вы тоже уже отдохнули, хочется как-то, конечно, перед возвращением домой прийти в хорошую форму, вы отправляетесь в спортзал, только не там, где вот пару тренажеров и панорамное окно, а вот спортзал, где вот баскетбол играют, да, там мини-футбол играют, вот с таким покрытием интересным. И вот там вы заходите, и слышите, все спортсмены играют вот в этих шлепках, и наскрипывают какой-то трек. Что за трек? Давайте послушаем.

0: Есть варианты?
1: У кого нет вариантов?
2: Ни у кого нет вариантов, да? Правда? Что вы сказали? Риана? Мы не знаем, правильно это или нет, но готовы вы довериться, что это Риана? Да? Доверяем?
0: В принятии, да.
2: Давайте проверим правильный ответ. Да!
0: Спасибо вам!
2: Слушайте, но...
0: Девчоночки, ну, мы обещали подарки.
2: Тут нет проигравших, исключительно победительницы на сцене. Пожалуйста, а покажи, что там.
0: Вау! Ой, какие! Аплодисменты нашим девочкам!
2: Девчонки, вы легенды, потому что вы первые на чьих ножках окажутся наши, уже ставшие легендарными у шлепки. Спасибо, девчонки, проходите. Спасибо, девчонки.
0: Спасибо.

0: «ушлепкин». Именно этим скандальным словом ведущие радиостанции номер один в России назвали свой новый эксклюзивный подарок. Справедливости ради стоит отметить, что Вэл и Вики пытались сделать паузу после первой буквы названия, но это их, конечно же, не оправдывает. Общественники уже обратили пристальное внимание на эту возмутительную выходку и готовятся принять соответствующие меры. К счастью, купить новенькие стильные «У-шлепки» не получится. Их можно получить только в эфире «Бригады У». Наша редакция уже пытается раздобыть экземпляр, ну, для подачи официальной жалобы.
1: Очень приятно было в финале выпуска услышать от Паши Беседина тоже название наших новых подарков, поэтому...
2: Да.
1: Если проблемы, то сразу всем!
2: Согласна! Совсем скоро эти наши прекрасные шлепки будут разыгрываться в эфире.
1: Ну и живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
3: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Проекты ванны, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
13: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
14: И чего вам сейчас не хватает?
15: Пространства.
14: Еще?
15: Тишины, спокойствия.
14: Вам не ко мне?
15: А куда?
14: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
16: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
17: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
18: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
19: Застройщик ОСССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупку от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: передать послание звезд на весь сегодняшний день.
1: 12, даже 13 очаровательных людей.
0: Прямо сейчас на Европе Плюс.
2: Гороскоп.
0: Пожалуйста, полистайте.
3: Овны, эта пятница точно поднимет ваше настроение на нужный уровень.
0: Прекрасно.
4: Тельцы, подарки, сюрпризы сделают день незабываемым.
0: Супер.
3: Близнецы, сегодня точно не стоит недооценивать свои таланты и способности.
0: Гениально.
3: Раки, вам удастся разложить все по полочкам и объединить все в общую систему.
0: Очень системно, правильно.
3: Львы, награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть.
0: Просто шик.
5: Девы, звезды дают добро на ваше ленивое настроение.
0: Прекрасно.
6: Весы, поводы для благодарности будут поджидать вас на каждом шагу.
0: Умница.
7: Скорпионы, нашим успехам сегодня можно только позавидовать.
0: Отлично.
8: Стрельцы, день принесет незапланированное романтическое свидание.
0: Хорошо.
5: Козероги, максимально не скрывайте свои эмоции, они будут только положительными.
0: Ай, молодец!
5: Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать.
0: Супер, и...
9: Рыбы, чем сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
0: Гениально!
1: Потрясающе!
0: Браво, браво, ребята! При этом для вас, знаете, и хорошие новости, и не очень. С одной стороны, вы прекрасно справились, это был великолепный гороскоп, но есть еще одна задачка, которую без вас мы не решим, поэтому попросим вас остаться здесь, потому что прямо сейчас на Европе Плюс.
2: Фактовый зал. Бригаде.
1: Браво, браво, мэр. Вчера просто неприятная была ситуация в эфире. Ага. Меня сместили с должности. Поэтому, дорогие избиратели, родные мои, любимые, вы самые классные. Я очень хочу, чтобы...
0: Стоп. Куда? Что за эмоциональная коррупция началась?
1: Это не эмоциональная коррупция.
0: Футболки
1: я сама шила. Что?
0: Талантливая ты девчонка, говорю. Фактовый зал начнется, и будет он в версии живого завтрака, где голосовать будут те, кто только что читал гороскоп. Вас 12 человек, все зависит от вас. Сначала мы с Вики по традиции зачитаем свои факты на какую-то тему, а дальше вы своим чистым сердцем, да, красивым,
1: женской
0: кристальным...
1: Женской солидарностью.
0: Да, выберите нужного человека и сделайте его мэром.
1: Человечка.
0: Поэтому, ну, вас сомнений нет, потому что, ну, чего уж там, я вас всех люблю. Вы знаете, сначала моя семья, и вот, ну, это второе место, потом те, кто стоят на сцене, первое.
1: А вот. Я люблю вас больше.
0: Что ж, начнем. Вчера выбрали тему, ну, как выбрали, я выбрал мэр фактового зала, тема путешествия. Что ты нашла?
1: Я нашла такое... Ну вот знаете, бывает такое, приходишь домой, ложишься в кровать, она такая холодная, так неприятно.
0: Да, да.
1: Поэтому в одном лондонском отеле есть услуга «Живая грелка для кровати». Можно на экран показать, как это выглядит? Суть проста. Специальный сотрудник в термокостюме, очень чистый сотрудник, на несколько минут ложится в вашу кровать. Примерно минут на 5-10. А цель услуги в том, чтобы человек согрел вам кровать, вы приходите в номер, а там уже... Хорошо.
0: Ну, Вики, классно же. Ну, что ты выдумываешь? Нет, тут очевидно просто пришел...
1: Ниндзя.
0: Человек пытается разбудить ниндзя в номере перед заданием.
1: Нет. Это специальный человек в термокостюме.
0: Интересно. Вопрос. Постараюсь задать его мягко, но может показаться токсично. Ты закончила?
1: Не совсем, знаешь ли, но ладно.
0: Я не договорила.
1: Не договорила, конечно.
0: Так, путешествие, которое у меня связано... Кто любит котов?
1: Это запрещенка.
0: Уже хорошо. В 2015 году, любимые мои люди, да, вот тоже вам рассказываю в том числе, впервые в истории состоялся круиз для любителей кошек. Единственное ограничение – кошек на борту быть не должно.
1: Ой, ну это плохо.
0: Да, ты уверена, что хотелось бы отправиться в путешествие, где много кошек?
1: Да.
0: Ладно. Четырехдневный круиз по Карибскому морю делает единственную остановку в городе Косумель в Мексике. В программе посещение приютов для кошек, возможность привезти домой футболку с символикой кошачьего круиза и отправить домой фотографии, видимо, чтобы порадовать кошку или кота в ожидании хозяина. Кто факт написал? Ладно. По словам организаторов, главная фишка этого рейса – объединить на борту любителей кошек, которые без труда найдут родственную душу. Но и чтобы кошки не мешали, можно обсудить вот эту вот кошачью жизнь. Да.
1: Мур-мур-мур, мур-мур-мур.
0: И все такое.
1: Мяу-мяу-мяу.
0: Ну, а теперь, любимочки мои, хорошие родненькие, прямо сейчас…
1: Необходимо своим телом выбрать правильную сторону. Вот налево. Вот сюда.
0: Да, если, конечно, вы любите ходить налево, пожалуйста, к Вике. Кто за правое дело, да, как бы, ну, можно идти направо. У папы с дочкой один голос.
1: Один голос вам нужно решить.
0: Итак,
1: вместе.
0: Раз.
1: Я не буду смотреть.
0: Два. Три. Выбирайте сердцем. Выбирайте сердцем. Выбирайте. Выбирайте. Выбирайте. Выбирайте. Да что, выбирайте.
1: Там же котов не пускают. Вы чего? Жестокий факт.
0: Нет ничего, нет лучше подарка для кота, чем оставить его одного дома, чтобы никто не мешал.
1: Ладно, ладно, окей.
0: Это наша общая победа! Спасибо! Спасибо!
1: Молодцы, прям.
0: Наверное, для тех, кто слушает аудиоверсию «Живого завтрака», примерно понятно, кто победил в фактовом зале сегодня, кто стал мэром, да?
1: Вэл стал мэром.
0: Ну давай тогда в понедельник в фактовом зале, знаешь, о чем поговорим?
1: О чем? Несправедливости.
0: Кстати.
1: Жестокости.
0: Сложно. Давай факты. Факты, связанные с круизами.
1: А хорошо.
0: Хорошо?
1: А хорошо.
0: Все, это будет в понедельник в фактовом зале. Ну а прямо сейчас подарки всем. Всем подарки, ребята. Спасибо,
1: спасибо
0: большое.
1: Вам большое.
0: Спасибо. Проходите в зал. Все, спасибо. Спасибо, ребята.
1: А я видела, где-то здесь ребята были из Череповца. Ребят, вы где? А, вон, привет. Еще, мне кажется, кто-то был. Вон.
0: Череповец?
1: Привет, привет, Череповец, да.
0: Да, мы, нам посчастливилось
1: всех
0: столько
1: знаем
0: раз
1: по именам.
0: Быть в Череповце, реально, мы каждого из вас узнали. Ну и вообще, ребят, каждый раз мы этому настолько сильно удивляемся, что вы мало того, что откладываете свои привычные дела, вы испытываете свой организм на прочность, с помощью того, чтобы добраться на живой завтрак и преодолеть невероятные расстояния. Кто-то едет 2 часа, 3, кто-то может ехать сутки. И
1: все,
0: знаете,
1: равно вы улыбаетесь.
0: Да.
1: Добрый, веселый, самый-самый классный.
0: И есть у нас одна классная традиция говорить спасибо тем, кто приехал в Москву на живой завтрак с помощью довольно-таки неплохого, по нашему субъективному мнению, трека. Поэтому вы готовы? Поддержите? Начнем.

0: Вау! Вау, ребята!
1: Ой, как классно!
0: Нужно выдохнуть, и живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро!
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В центре Краснодара сейчас плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевой столице ясно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22. Сейчас же в Краснодаре 15 выше 0.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
6: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.

0: Красночитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
3: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: «Живой завтрак с бригадой» продолжается! В Москве 8:43.
1: Наш прекрасный робот Устин помог нам потанцевать.
0: Спасибо, Устин. Вы не представляете, как сейчас смотрят все те, кто находится за кулисами. Никто не понимает, попадет ли Устин в дверь или в человека.
1: Попадет.
0: Ну а тем временем мы готовы представить следующего артиста «Живого завтрака».
1: Им гордится учитель по сольфеджио.
0: Да что ж там, им гордится учитель по английскому.
1: Мы не учителя, но тоже им гордимся.

Доброе утро, Москва! Ну что? Немного любви. Всем хорошего дня, друзья!

Но я вижу, настроение у вас топовое. Еще раз доброе утро, Москва! Ну что, а мы двигаемся дальше. Есть недавняя новиночка у нас под названием «Аутентичная». Сейчас я ее исполню для вас.

0: без тебя.
1: Да, друзья, сегодня премьера песни состоялась уже на всех площадках, и уже скоро можно будет услышать на Европе Плюс под названием «Без тебя». Поэтому сегодня праздник у меня.
2: Браво, браво, аплодисменты.
0: Спасибо, Лирия.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Наш завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого мы...

0: россии.ру/16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Европа+.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: на Европе плюс.
1: Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
2: Итак,
3: хорошая,
2: ребята,
3: музычка, мне нравится.
2: А сейчас на сцене четверо участников. И так уж вышло, посмотрите, на экране четыре дверки сейчас появятся.
3: Где они? Двери. Двери наши.
2: Сейчас, сейчас. Сейчас их... вот. Вот.
3: Первое задание – выбрать себе дверь и встать.
2: Напротив дверки.
3: Выбирайте.
2: А вот выбирайте. Так. А, в одну каюту нельзя.
3: Даже не будете меняться? Ну-ка,
2: так,
3: хорошо.
2: Раз, два, три, четыре. Первый этап зависит исключительно от интуиции.
3: От удачи.
2: А, поэтому некоторые двери откроются, и там будет свободная каюта. У кого окажется свободная каюта, тот проходит в игре дальше. У кого двери не откроются...
3: Увы и ах.
2: Ну и ах, и увы. Ну ничего, готовы? А, откройте, пожалуйста, двери, те двери, которые открываются.
3: Так, получается, поздравляем Валю и Дениса.
2: Валя и Денис,
3: Катюша,
2: оставайтесь
3: Женя.
2: На сцене.
3: Я, кстати, знаю, кто там. Знаешь, кто?
2: Кто?
3: Вчерашний наш победитель Георгий и его плюс один.
2: Мы же вчера разыграли поездочку на круиз мечты. А, спасибо, девчонки. Проходите. Смотрю, тут прям в данный момент налаживаются мосты, чтобы...
3: С победителем
2: потенциальным. Чтобы быть плюс один. Итак, ребята, ну что ж, я думаю, вы уже примерно понимаете, что будет происходить здесь. Подходите поближе. Выясним, кому достанется круиз мечты. Из Анталии, по Красному морю, Шарм-эль-Шейх, Эль-Гуна, она же египетская Венеция, Петра и... Луксор.
3: Вот, кстати, про Луксор мы как раз и поговорим. Сегодня у нас будет для каждого из вас два вопроса. Варианты ответов будут тоже. Mm-hmm. Нужно отвечать правильно, просто.
2: Да. Кто больше даст правильных ответов, тот и сразу отправится в круиз. Так, загранпаспорт же есть у всех? Молодцы. А то обидно будет, да?
3: Ну, давай я начну.
2: Давай.
3: Денис, ты готов? Итак, в Луксоре жителям и туристам запрещено делать кое-что без присутствия специалистов. Вот что именно? Проводить фото- и видеосъемку или копать землю?
4: Наверное, копать землю.
2: Копать землю?
3: Да, нельзя копать землю, все правильно.
2: Хорошо.
3: Потому что везде древности и ценности.
2: Валечка, продолжим с тобой. А, знаешь, здесь такая река Нил, да? Нил, река Нил. Скажи, пожалуйста, вот река Нил делит Луксор на какие две части? На город живых и город мертвых или город кошек и город собак?
5: Первый вариант.
2: Живых и мертвых? Да, да.
3: Правильно, верно. Правильно.
2: Один-один.
3: Хорошо. Денис, вопрос тебе. В древности Луксор был столицей Египта и носил название Сиракузы или Фивы?
2: Не подсказывай. Итак, 3, 2, 1.
4: Первый ответ... вариант.
3: Первый вариант, Сиракузы. Фивы. Правильный ответ, Фивы. Да. Но это пока не расстраивайся, один балл у тебя есть.
2: Я бы пару тысяч лет назад тоже бы назвал Сиракузы. Тут с тобой мы в одной команде. Финальный вопрос, все зависит от тебя, Валь. Изначально перед входом в Луксорский храм стояли два огромных гранитных обелиска Рамсеса II. Сегодня остался только один. Второй в 19 веке. Вот что сделали? Подарили Франции, и теперь он украшает площадь Согласия в Париже. Или был украден англичанами, и теперь он украшает Британский музей.
5: Британский музей.
2: Ну, конечно, нет.
3: Нет. Париж. Итак, ребята, сейчас Париж. У нас получается 1-1, и сейчас будет контрольный вопрос, кто на него ответит правильно, и, естественно, первым. Тот побеждает. Вы готовы?
2: Итак, назовите быстрее соперника. Как называется столица Египта?
5: Каир.
2: Валя! Валентина!

0: как
1: а ты понимаешь, что на двоих поездка?
0: Как бы, так сказать, поскромнее, дорогая Валентина, тебе достается премьерный круиз на лайнере «Астория Гранде» по Красному морю. Суэцкий канал, пирамиды, Петра, Шарм-эль-Шейх, Луксор. 2 недели лета уже в ноябре. Кроме красоты мест и пляжей, на борту «Астория Гранде» тебя ждут 4-разовое питание, шведский стол, ну, естественно, насыщенная программа, мастер-классы, спортивные активности, крутые вечеринки. В общем, развлечения нон-стоп на фоне волн Красного моря.
1: Валечка, ты счастлива?
2: Вообще, я очень счастлива, я поверить не могу.
0: А, скажи,
1: кого возьмешь?
0: Есть уже человек плюс один?
2: Да, мы как раз планировали поездку.
1: А мы, это кто?
2: Мой муж.
1: Мужу повезло. Муж, ага. какая Валечка у тебя?
0: Поздравляем, Валя!
3: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хурганы. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
0: А что вы думали, а?
1: А ты обрати внимание, Миша так долго выбирал, да, угу, участницу, а Валентина берет мужа.
0: Да.
4: Ага.
0: Да.
4: Ага.
0: И это не Миша. Ну что ж, живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
3: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

Привет, стадиум! Доброе утро всем! Бригада У готовится взломать рекордный сейф. Новый техсбор на смартфоны обзавелся конкретными цифрами. И кот Василий осуществил дерзкий побег из самолета. Далее подробности. Главное событие этой осени в разгаре. Живой завтрак с бригадой У продолжается. И в эти минуты в российской столице прямо сейчас передо мной несколько тысяч слушателей бригады У, которые сегодня стали зрителями и участниками уникального утреннего шоу. За первые два часа в ЭКО-стадиуме было выпито больше 1000 литров кофе и чая. Съедено больше 15 тысяч круассанов. Несколько минут назад свои хиты исполнили Баиндия Лирик. В новом часе к нам присоединится Айова и Богдан Медведи, который, кстати, впервые приехал в Россию. Также нас ждет эпичнейший взлом сейфа бригады У. Там сегодня 100 тысяч рублей. И это далеко не все, что Вэл и Вики запланировали на сегодня. Если вы рядом, приходите в ЭКО-стадиум, а если нет, присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении Radio Hub. А мы продолжаем. К другим событиям. Ставка технологического сбора на электронную технику обзавелась конкретными суммами. Минпромторг опубликовал проект приказа. Он устанавливает базовые ставки для разных видов гаджетов. Если брать смартфоны, то это 373 рубля. Для ноутбуков и планшетов сумма больше – 746 рублей. При этом для целого ряда телефонных аппаратов ставка составит всего 37 рублей. Размер сбора будет зависеть от того, содержится или нет сведения о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга за оборотом товаров. Новый сбор в пилотном режиме ведут с 1 декабря и будут применять минимальные размеры ставок. Домашний кот Вася поставил на уши целый аэропорт. РИА Новости сообщает о том, что хвостатый пассажир сбежал из переноски во время загрузки рейса Краснодар-Батуми. По словам очевидцев, шерстяной нарушитель сразу же побежал в сторону взлетно-посадочной полосы. Сотрудники воздушной гавани пытались искать пассажира с лапками, но безуспешно. В итоге ориентировка на усатого нарушителя была разослана во все ближайшие населенные пункты, а также опубликована в соцсетях аэропорта. Местных жителей просят вернуть котика, если они его найдут. Хозяева признались, что это должен был быть первый полет Василия на самолете. До этого он перемещался исключительно автотранспортом. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 98 копеек. С новостями пока все. А живой завтрак с бригадой У продолжается! Европа плюс.

0: живой завтрак! Привет, стадиум! Привет, Москва! Привет, Россия! Привет, мир!
1: Привет, наши самые-самые любимые! Спасибо, что вы с нами здесь. Ну, а если вы слушаете, то заходите в трансляцию на нашем сайте europaplus.ru, в нашем приложении Radio Hub и ВК-видео.
0: Да, все так, знаешь, так все стремительно меняется, обновляется на сцене живого завтрака, что, мне кажется, в какой-то момент ребята скажут: а, опять эти, только эти двое не меняются, выходят, постоят на сцену. Но еще час мы будем вместе. За этот час много всего произойдет. Возможно, чья-то жизнь поделится на то и после. Например, в этом часе у нас будет сейф, в котором сегодня праздничные 100 тысяч рублей.
1: 100 тысяч?
0: Да. Но это же не все. Можно будет выиграть дополнительно 10 тысяч рублей от Озонбанка в качестве бонуса. И это все будет чуточку попозже. Да, да, я понимаю. Кому нужны деньги? Да, понимаю. Я это имел в виду.
1: А кому нужна музыка?
0: Вот ее-то мы сейчас и дадим. Но как мы? Мы просто приобщаемся к чему-то очень музыкальному и великому. Мы готовы представить следующего артиста живого завтрака.
1: Она думала, что живой завтрак будет вечером.
0: Мы думаем, что сейчас уже поздно проверять, приехала ли она вообще.
1: Сегодня должен состояться ее утренний дебют.
0: Встречайте на сцене живого завтрака, будем надеяться,
1: Айяна!

Ну, доброе утро! Как тяжело просыпаться, но с вами это возможно. Слушайте, давайте споем.

Сегодня с нами Лёни нет, но он мне специально записал гитару, чтобы мы сегодня поорали вместе с вами. О, классно, слушайте, круто просыпаться с бригадой У, Европа Плюс. Мне кажется, для многих это традиция. Кто приехал уже второй раз? Кто третий раз? Кто четвертый раз? Кто пятый раз? Серьезно? Тогда это не шутки? Что мы встретились с вами? Мы тогда передаем за проезд, да? Я не знаю, как вы добирались, но... Ну, своим ходом, да.

0: Кать, Кать, позволь тебя оставить буквально на несколько мгновений.
1: Ты нам очень нужна.
0: Катя, во-первых, как же хорошо, что мы встретились на прошлой неделе и расставили все точки над «и», поняв, что мероприятие будет утреннее. Спасибо, что приехала.
2: Я спросила искренне, а утро, оно будет утром? А мы прям приедут люди? Они прям сумасшедшие у вас? В смысле, в ночных поездах поедут?
0: Они такие.
2: Я не понимаю, как это работает.
0: Да.
2: Я никогда не была на утренниках. И всегда шутила, я никогда не буду петь на утренниках, потому что голос еще не проснулся. Но ради вас я сегодня пушила себя мощно. Я себя распевала так,
0: кстати,
2: если
0: как?
2: Ты слышал.
0: А ты распевалась уже здесь, в стадиуме, или дома, когда проснулась? И спала ли
2: я
0: ты вообще
2: обожаю,
0: сегодня?
2: Я обожаю, знаешь, когда спишь в этом самом такси, вот так спишь, потом я
0: Хорошо. Для этого нужно всегда держать окошки открытыми, чтобы было прохладно.
1: Катюш, у нас для тебя есть маленькая просьба.
0: Да, дело в том, что много зрителей «Живого завтрака» приехали из других городов. Кто-то добирался всю ночь, кто-то добирался еще больше. Поездки на «Живой завтрак» некоторые ребята выигрывали в эфире «Европы плюс» в разных городах. И мы знаем, что есть один победитель из Санкт-Петербурга.
1: Его зовут Денис.
0: Который...
2: Он здесь или проспал?
0: Да, он выиграл и сказал: «Ребят, я вас умоляю, вы можете исполнить мои две мечты? Одну вы уже исполнили, я выиграл поездку на «Живой завтрак», а вторую я мечтаю сфотографироваться с Катей».
1: Можно, Денис, с тобой сфотографироваться?
2: Я трофей!
1: Денис, просим! Ой, Денис, не обмен!
2: Вот зачем меня оставили.
1: Привет, Денис.
2: Привет.
1: А вас как зовут?
3: Виктория.
1: Хорошо,
0: Денис, идите сюда.
2: Денис настоящий джентльмен, он дарит впечатление своей самой близкой, своей половинке, понимаешь? Он не для себя даже попросил.
0: Так.
2: Понимаете?
0: Давайте пошумим, это будет, знаете что? Это будет видео. «Живой завтрак!» Ой, хорошо.
2: Мы спели сейчас вместе, сейчас мы шоу делали.
0: Вау!
1: Ой, как они
0: хорошие!
1: Спасибо, Катюш!
0: Денис, теперь, когда две мечты исполнилось, какие ощущения? Все!
4: Это невероятно, ребята! Я хочу сказать, что вы крутые! Вы так рано все проснулись, а мы всю ночь ехали! Ой, у меня сердце бьется!
1: Ты счастлив?
4: Очень! Тем более... Катя из города Санкт-Петербурга тоже с нами.
2: Именно из этих моментов состоит жизнь, понимаете? А похлопаем?
4: Да. Ребята, как спела моя новая знакомая Екатерина.
2: Моя подруга лучше.
4: Любовь — это как маршрутка. Она иногда приходит, но иногда не твоя. И я наконец-то дождался свою любовь, Викторию.
2: Серьезно?
4: Вика, я тебя очень сильно люблю. Ты потрясающая. Ты меня не перестаешь удивлять. Постоянно.
1: Катюш, иди сюда.
4: Ты как постоянно новая, классная. От тебя столько энергии. Я тебя очень люблю. И Виктория Давыдова, я, Денис Атлас, хочу, чтобы ты стала моей женой.
2: Помогите. Что она сказала?

0: кольца.
1: 585 золотой. Украшение на самые важные случаи и на каждый день. Ура!
2: Мы поздравляем вас!
3: Спасибо за этот праздник, который вы только что подарили для нас. Вы крутые, спасибо!
0: Спасибо!
1: Спасибо вам!
0: Спасибо, Катя Айова! Спасибо! Молодожены!
4: Последнее слово. Я очень желаю, Вика, роди мне двойню.

0: занимаю места. Ну, с этим, я думаю, уже там
1: поговорите.
0: Как-нибудь. Браво! Браво!
1: О. Хорошо так.
0: Ну что? Живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
2: Реклама.
3: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
7: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
8: Майкопская минеральная, природная.
9: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
11: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл, 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
12: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
13: Застройщик ОСССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-79-244-7-41, 16+.
16: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: опять взяли и выслали на сцену 12 счастливчиков.
1: Которые... Это было сложно, с математикой у нас так себе.
0: Да, да, да.
1: Но мы пытались.
0: С раздачей гороскопа тоже, видимо, так себе, поэтому если вдруг поймете, что гороскоп идет не по порядку, так задумано, это режиссерская версия.
1: Да, внимательно будем слушать, ладно?
0: Поэтому прямо сейчас на Европе Плюс. Гороскоп. Такое, знаете, настроение начать с конца, пожалуйста.
2: Сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
1: Хорошо.
0: Это были рыбы.
1: Ага. Теперь овны.
2: Овны, эта пятница точно поднимет ваше настроение на нужный уровень.
0: Прекрасно.
2: Тельцы, подарки и сюрпризы сделают день незабываемым.
0: Гениально.
2: Близнецы, сегодня точно не стоит недооценивать свои таланты и способности.
0: В точку.
1: Угу.
3: Раки, вам удастся разложить все по полочкам, объединить в общую систему.
0: Прекрасно.
4: Львы, награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть.
0: Идеально, продолжаем.
5: Козероги, максимально не скрывайте свои эмоции, они будут только положительными.
0: Звучит как песня. Еще?
6: Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать. Интересно, девушка, которой сделали предложение, не водолей?
0: Кстати, мы все выясним.
1: Мы узнаем.
0: Мы все выясним. Дальше.
7: Стрельцы! День принесет незапланированное романтическое свидание.
1: Wow.
0: Очень хорошо. Я озвучил и показал эти слова, так?
8: Скорпионы, вашим успехам сегодня можно только позавидовать.
0: Прекрасно.
9: Весы, поводы для радости будут поджидать вас на каждом шагу.
0: Ну и, как и положено, девы в конце.
10: Девы, звезды дают добро на ваше ленивое настроение.
0: Браво!
1: Браво!
0: Браво, ребята, с гороскопом разобрались.
1: Подарки, кстати, все получили.
0: Подарки все получили. Спасибо всем тем, кто получил подарки.
1: Подожди, а вот близнецы, кто близнецы был?
0: Близнецы. Подожди,
1: вот я тебя оставлю на сцене, ладно?
0: Девы, девы. Девы, это ты. Близнецы и девы, поздравляю, вы подарков не получаете, остальные подарки получили, приходите, пожалуйста, в зал. Но вот такое вот счастье быть одного гороскопа со мной и с Вики.
1: Так, ну давай знакомиться.
11: Меня зовут Лиля.
1: Лилечка.
0: Лиля, а тебя как зовут?
12: Сергей.
0: Сереж, из какого города ты?
12: Георгиевск, Ставропольский край.
1: Вау, а есть кто-нибудь оттуда? Есть! Георгиевск!
0: Молодец.
1: Лиля, ты откуда?
11: Москва.
1: Есть кто из Москвы?
0: Да, есть! Как звучит Москва?
1: Москва!
11: Москва, Москва!
0: Вот, так звучит. Типичная москвичка,
1: да,
0: получается.
1: Да, мы люди скромные.
0: Итак, ребята, Сереж, позвольте пригласить вот в ту часть сцены. Я объясню, почему. Девчонки, находитесь в этой части.
1: Сейчас будет очень волнительно.
0: Ну, сейчас будем объяснять, потому что прямо сейчас на Европе Плюс. Сереж, скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз играл в квиз, быть может, смотрел программу «Слабое звено» или через экран угадывал ответы «Кто хочет стать миллионером»?
10: Очень давно, но каждое утро по работе домой слушаю ваше радио, ваше шоу.
0: Это очень хороший ответ, который, скорее всего, не поможет нам в тимбилдинге, но мне приятно.
1: Да подожди, ты слушаешь или ты слушаешь и отгадываешь правильно?
10: Иногда слушаю, иногда отгадываю.
1: Это хорошо. Лиль, как у тебя дела обстоят с квизами, интеллектуальные игры, головоломки?
11: Люблю, но не всегда играю.
1: Люблю, но не играю, супер.
0: Итак, каковы правила? Ровно такие же, как и в эфире. Сначала наша команда, Сереж, поздравляю, ты мой капитан нашего маленького судна. Можно пока расслабиться. Команда мужчин будет задавать вопрос команде девчонок. Девчонки, у вас будет после вопроса 30 секунд, чтобы найти желательно правильный вариант ответа.
1: Да, но... Лиль, нам главное накидывать как можно больше вариантов.
0: Главное, чтобы ты, как капитан, озвучила правильный ответ. Если это скажет Вики, я скажу, что ответ был, но не от капитана. Готовы? Готовы?
1: Ну-ка, готовы. Лиля, ты готова?
0: Да, да.
1: Закатываем рукава.
0: Посмотрим.
1: Давай.
0: Внимание, вопрос команде девчонок. Это животное много веков использовалось в дипломатии как драгоценный подарок, символ мира, эмпатии и широты взглядов. При этом долгое время считалось, что оно не существует само по себе, а является гибридом быка и леопарда. Существует созвездие этого животного, его видно круглый год на севере России. Один из самых известных представителей этого вида в мультипликации страдает страдает ипохондрией. А самая шокирующая сцена в кинематографе произошла с ним в фильме «Мальчишник в Вегасе 3». Кто это?
1: Так, ну подожди, большое животное?
0: Ну да, да, да.
1: Опасное?
0: Опасное? Ты знаешь, любое большое животное опасное.
1: Кошачье?
0: Нет.
1: Лиля?
13: Слон.
1: Слон.
0: Похоже, но что-то большое нужно перечислять.
1: Носорог?
0: Если вы смотрели «Мальчишник в Вегасе 3», вы никогда не забудете эту сцену.
1: Я не помню.
13: Жираф?
0: Еще три попытки.
13: Жираф?
0: Жираф! Да! Да.
1: Молодцы, Лиля.
0: Да, Вики, ты, конечно, удачно. Вперед. Надеюсь, наш союз будет продуктивный. Можно взять микрофончик, чтобы мы с Сережей...
1: были более продуктивными.
0: Да, да, да. Пожалуйста. Внимание, вопрос от команды девчонок нам. Погнали.
1: Это может быть живым, но самое знаменитое – неживое. И живое, и неживое очень часто фотографируют. Первое – туристы, второе – хозяева. Неживое связано с легендами, загадками и мифами. Оно старше пирамид, а живое – горячее, гладкое и запрещенное к разведению, кстати, в некоторых холодных европейских странах.
0: Вода?
1: 5 попыточек у вас есть.
0: Вода?
1: Нет.
0: Нет?
1: Ну какая вода?
0: Это, ну, это что-то большое. В квартире это можно встретить?
1: А если в квартире, есть и не в квартире.
0: Сереж, спасай.
1: Есть живое, а есть вот очень известное неживое.
10: Фотография, картины.
1: Вот мы говорили с вами про Египет, вот туда копайте.
0: Кошка?
1: Ну такая, как ее называть? Называть.
10: Сфинкс?
1: Да, сфинкс.
0: Да! Сереж. Сереж, Сереж, ну вы видали?
1: А?
0: Сфинксовет. Собственной персоной.

0: свитшот бригады У. Пожалуйста, вот он какой. А кто-то говорил, не верю, что они существуют. Вот, пожалуйста. Спасибо, ребята, спасибо, капитаны. Спасибо, капитаны. Ну что ж.
1: Сейчас будет очень волнительный момент.
0: Сейчас будет, пожалуй, один из самых волнительных моментов для нас. Потому что... Ну как, для нас, для 50% нашего коллектива я всегда говорю, потому что, вы знаете, у Вики роскошный голос. Большое счастье работать с человеком, который умеет петь. А, чего не скажешь о Вике, как она работает с человеком, который пытается петь.
1: Неправда, ты прекрасно поешь.
0: И каждый раз на живой завтрак мы взяли традицию попытаться исполнить что-нибудь классное, узнаваемое и... какой-то собственной интерпретации даже немножечко.
1: Это всегда. Поэтому, если знаете слова, подпевайте. Помогайте.
0: Готовы? Погнали.

0: всем рок.
1: Неожиданно.
0: Так, как себя чувствуешь? А? Как себя чувствуешь?
1: Хорошо.
0: Нормально? Как было? Нам просто не слышно было.
1: Нормально?
0: Ну, смотри, очевидно, зрителей не стало меньше, значит, все прошло хорошо.
1: Да.
0: Спасибо за поддержку, ребята.
1: Спасибо,
0: ну, а живой завтрак с бригадой продолжится совсем скоро.
2: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
3: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триамоторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
10: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
9: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 861 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
10: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организации акции и правила, количество призов, сроках месте получения на сайте havailkrd.ru.
11: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-8605. Категория 6+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Ульф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Ну, я думаю, все уже говорит само за себя. Леша, скажи, пожалуйста, любишь ли ты деньги?
3: А кто их не любит?
4: Ну, кто-то есть, наверное.
2: Да-да-да, но на сцене таких точно нет. Леш, у нас сегодня праздничные 100 тысяч рублей. В сейфе.
4: Но это еще не все.
2: Не все. Можно выиграть дополнительно 10 тысяч от Озонбанка в качестве бонуса, если ответишь правильно на бонусный вопрос. Поэтому для начала давай выберем, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
3: Давайте второй.
2: Второй.
4: Хорошо, зафиксировали.
2: Алексей, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Леш, я начну? Ну, наверняка ты знаешь, что обычно часовые пояса отличаются на целый час. Очень редко на полчаса. Но... есть одна страна, которая хотела выделиться и не быть тенью своего большого соседа. Они сместили время на 15 минут вперед.
2: Интересно.
4: Да, этот крошечный зазор в четверть часа для этой страны стал самым простым эффективным способом показать миру, что у них свое солнце, свое небо. Вообще у нас тут все хорошо. О какой стране...
2: Как будто бы отсчитываешь эту страну сейчас.
4: Речь, да. Тайвань, Непал или Новая Зеландия?
3: Давайте Новую Зеландию возьмем.
2: Новую Зеландию возьмем?
4: Ты уверен?
2: Прям уверен.
4: Вот прям уверен.
2: Да, чувствуешь?
4: Вот смотри, Тайвань, Непал, Новая Зеландия.
3: Ну, давайте Непал.
4: Ну, давай Непал, ладно.
2: Непал, да?
4: Второй вариант, да, зафиксировали.
2: Да, зафиксировали.
4: Зафиксировали, все, больше не меняем.
2: Все, не меняем.
4: Угу.
2: Продолжаем.
0: Вторая цифра.
2: Алексей. Как пожелаешь, мой повелитель. Второй вопрос с бонусом. Ответишь на него правильно, получишь дополнительно в качестве бонуса 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если все их не взломаешь. Сегодня отмечается праздник, посвященный одному симпатичному зверьку. Его отпечатки пальцев идентичны человеческим. Он привлекает самку храпом, а мозг у него практически абсолютно гладкий и лишенный извилин. Кого мы сегодня поздравляем? А он, видимо, даже этого никогда и не поймет. Панду, ехидну или коалу?
3: Коалу?
2: Коалу.
4: Ну, хорошо.
2: Ну, коалу то коалу, ладно, зафиксировали. Третий вариант.
0: Третья цифра.
4: Сегодня у нас живой завтрак и день рождения Уилла Смита. Поздравляем его. Долгое время в Голливуде у него было прозвище «Мистер Июль». Почему? Потому что у него день рождения в июле. Потому что фильмы с его участием чаще всего выходили в июле. Или потому что журнал «Максим» однажды поместил его на обложку июльского номера.
2: Леш, очевидно, ты глубоко копаешь в жизни Уилла Смита и точно знаешь ответ.
3: Давайте цифру 2 возьмем.
4: Цифра 2, потому что фильмы с его участием чаще всего выходили в июле. Принято.
2: Принято? Ну, принято так принято. Итак, Алексей из Нижнего Новгорода подобрал такой код от сейфа.
4: 2.
2: 3.
4: 2.
2: Внимание.

0: Опа, давай.
1: Один. Давай. Лёд, как обещали, 100 тысяч рублей твои. Сейчас, секундочку. Устин, не грусти, это, выше нос. Опа.
0: Оп.
1: Ну и, конечно, с бонусом справился. За что получаешь 10 тысяч рублей от Озон Банка. Поздравляем!
0: Поздравляем! Аплодисменты Алексею. Леша, молодец! Нижний Новгород!
1: Леш, как жену зовут?
2: Ольга.
1: Оля!
0: Поздравляем!
1: Оль, ну ты понимаешь, да?
0: А какой?
1: Да? Уже придумала, на что потратить?
0: Конечно.
1: Хотя, что я спрашиваю, конечно, придумала. Спасибо, Леша! Возвращайся к любимой.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Как приятно, когда кто-то зарабатывает 100 тысяч. И это не ты, да, Вика?
0: Даже больше получается.
1: Да.
0: Эх.
1: Ну что ж, мы продолжаем. И готовы представить следующего артиста «Живого завтрака».

0: выступает в России.
1: Он впервые выступает рано утром в России.
0: Встречайте, впервые на сцене живого завтрака Богдан Медведев!
2: Good morning, Moscow! Woo!

0: Good morning, Moscow!
1: Богдан Медведев!
2: Well, и Вики!
1: Вау, мы продолжим, а живой завтрак продолжится совсем скоро.
3: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: ТАУ Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: на сцене.
1: Да, нам нравится такая версия.
2: Да, Богдан очень талантливый исполнитель.
0: Спасибо.
2: И полиглот. Богдан, нам будет чертовски приятно, если ты продолжишь свое выступление на живом завтраке.
0: Просим. Мне будет чертовски приятно, если я это сделаю.
2: Встречаем!
0: Спасибо большое.
2: Встречаем.
0: Доброе утро.

0: Спасибо, Москва!
1: Спасибо вам еще раз. Спасибо огромное. Спасибо вам большое.
2: Богдан Медведев! Ребят, что хотелось бы вам сказать? Хотелось бы сказать большое спасибо, потому что без вас праздник под названием «Живой завтрак» просто бы никогда не состоялся. Из года в год вы его делаете. Вы и огромная команда, о которой хотелось бы немножечко поговорить прямо сейчас, если вы не против.
1: Наши гениальные музыканты, барабаны, Вадим.
2: Бас, гитара, Ваня.
1: Гитара, Влад.
2: Клавиши, Алексей.

0: Европа Плюс сейчас находится.
1: Саш, спасибо. Наш дизайнер Ульяна.
0: Наша СММ Таня.
1: Рома Ермаков.
0: Наши любимые продюсеры Верочка, Сережка. Муа.
1: Наш звукореж Леха.
0: И вы, наши родненькие, наши слушатели.

0: Всем большой привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствуем.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Живой завтрак с бригадой У состоялся. Рейсов на средиземноморские курорты Египта станет больше и названы самые популярные имена в России в этом году. Об этом прямо сейчас. Итак, живой завтрак с бригадой У в клубе ВК «Стадиум» состоялся. Самое яркое событие сезона сегодня собрало в одном зале больше 6000 слушателей Европы+. Еще миллионы человек смотрели онлайн-трансляцию, не расставались со своими приемниками. Делать шоу вместе с бригадой У пришли Тима Белорусских, Звонки, Бай Индия, Лирика, Йова и Богдан Медведь. Выпито было больше 1200 литров кофе и чая, съедено около 8000 круассанов, сэндвичей и пирожков. Это были 3 часа самых невероятных сюрпризов, отличной музыки, танцев и, конечно, призов и подарков. И это было очень и очень круто. Спасибо всем. К другим новостям. Правительство одобрило проект федерального бюджета на 3 года. Законопроект касается 2027 и планового периода последующих 2 лет. Приоритетами остаются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение оборонной безопасности и достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы бюджета в следующем году превысят 43 триллиона рублей, а расходы запланированы на уровне 48 триллионов. Рейсы на средиземноморские курорты Египта готовы выполнять 3 российские авиакомпании. Они запросили допуски Росавиации к полетам. Red Wings намерен открыть маршрут в Борк-эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга с частотой до 7 раз в неделю, а Nordstar и Air Aero из Москвы в Эль-Аламейн до 2 раз в неделю. Ранее в сентябре рейсы в Эль-Аламейн по заказу туроператоров запустили 3 авиакомпании Египта. До этого перелеты выполнялись только в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Лионель Месси проведет свой прощальный матч за сборную Аргентины 6 октября. Это будет встреча с командой Бенина в Буэнос-Айресе. Месси дебютировал за основную сборную в 2005-м в возрасте 18 лет. Всего провел за национальную команду 207 матчей. В составе основной сборной нападающий выиграл Кубок Америки и Чемпионат мира 2022. Добавлю, что после ухода из национальной команды 8-кратный обладатель золотого мяча продолжит клубную карьеру в американском Интер-Майами. Соцфонд назвал самые популярные имена в России в текущем году. Как передает ТАСС, самым популярным мужским именем у новорожденных является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имена Александр и Артем. Это 2-е и 3-е место по популярности. Замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, то самым популярным именем в этом году стала София. Далее идут Анна, Ева, Мария и Василиса. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 84 рубля 91 копейка. Евро также в плюсе. 96 рублей 89 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем чудесной пятницы.

0: невероятные профи, а еще любимки. Да, для тебя выступали группа Айова, Богдан Медведи, Лирик Звонки, Тима Белорусских и Бай Инди. Смотри, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и в ВК-видео. Я вот смотрел трансляцию, но сейчас еще раз с удовольствием пересмотрим. Да, у нас далее больше хитов и больше музыки. Another 50 for Ultra Talk to You уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
12: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
13: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
14: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
18: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
19: Застройщик ООО «СЗ ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Ла-ла-ла.

0: Твоих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.

0: Whenever You Hold Me Close. Это Dead Fast Boy. Прямо сейчас в твоих динамиках. Обожаю этот сингл. А парни вот вроде бы остаются в своем стиле, не пытаются объять все и сразу, делают то, что им нравится, но при этом рост в каждом отдельном треке явно ощущается. Это действительно круто. Больше когда побольше музыки ждет нас, далее особое внимание обрати на новинку. Новинку изумительную, собравшую вот столько звезд на одном треке, что кажется, идет перечисление номинантов на какую-нибудь музыкальную премию. Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин и трек Shine совсем скоро. Прежде с нами Медуза, Lose Control, а также клан Carousel Ride здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
3: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН ИП 319-237-500-395-104. Красноярский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
6: Так, голосовой помощник, хочу купить авто, посоветуй.
7: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены, и ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
6: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
8: Акция проводится с 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организаторе акции и правила, количество призов, сроках места и получения на сайте хавейл.кр.дактор.ру.
9: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй.
10: Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
13: Билеты guramamarian.ru. 18+.
14: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Verity Group Cat's Eye с темой Animal. На подходе Карлит и Софи Такер с вещицей Манхэттен. А еще не пропусти BTS с историей Swim. Эти и многие-многие другие хиты в ближайшие 30 минут на Европе Плюс в режиме нон-стоп. Полетели.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44 Горсовскар.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого мы...

0: agency.ru/16+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно ли финансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам? В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
1: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И чего вам сейчас не хватает?
3: Пространства.
2: Еще?
3: Тишины, спокойствия.
2: Вам не ко мне?
3: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
4: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организаторе, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа

0: треки с бригады У, где Вэл и Вики со Астаны ВК Стадиум разбудили всю нашу необъятную, всю нашу страну. Это было феерично, это было незабываемо, было огромное количество подарков, рекордный сейф, бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А кроме Богдана Медведя выступали группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки и Бай Инди. Смотри, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. У нас далее больше хитов и больше музыки, Трэп Хаус Мафия, Мафия Стайл, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
5: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив Озмол. Я тебя тут в кафе жду.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут насыщены на суперхиты, на топовых артистов, на крутейшие коллаборации. Такое, как ты понимаешь, пропускать точно нельзя. С нами Воринер и Лорин с вещицей Let Me Forget You. Прежде лови лирика с темой аутентичная. А еще не пропусти Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Ava Max, Offenbach и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая — еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика!
14: Бизнесу быть. «Точка.банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Европа+.ру.
18: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Foreigner и Lauren Let Me Forget You. Позволь мне забыть тебя в твоих динамиках. Ну вот я тебе точно забыть не позволю. Еще раз напомню, сегодня состоялось масштабнейшее событие, у которого просто нет аналогов. Живой завтрак с бригадой У. В Элэвик со сцены ВК Стадиум разбудили всю нашу страну. Для тебя выступали группа Айова, Лирик, Тива Белорусских, Звонки, Бай Инди и, конечно же, Богдан Медведи. Смотри, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Новый Том впереди. Дождись. Бригада
1: У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: Меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере.

0: Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
3: Это она просится в отпуск.
2: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
3: А греметь будет?
2: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
8: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
9: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Алло, привет! Я такое узнала!
11: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
14: FM. 102.2 FM. Рекламная служба.

0: What If. Прямо сейчас в твоих динамиках. Если тебе зашла эта вещица, если хочется глубже погрузиться в творчество Нептуники, то можешь вот на досуге заценить на просторах интернета совсем свежий сингл No Way I'm Giving Up. Релиз буквально неделю назад состоялся. Да. Но это как-нибудь в другой раз. Пока лучше насладись нашей подборкой. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ave, Meet Me in the Dark. Two Colors вот просто с изумительной новинкой Примадонна. А также Али Фарбен, Эрне Миллер, суперхитом Body Talk. Впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
6: Битва поколений
5: на Муз-ТВ.
6: Пятый сезон
5: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
9: Билеты guramamarian.ru. 18+.
10: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Побольше бы таких, что тут скажешь. Да, до конца этого часа будем слушать Pink, Try, а также Miley Cyrus, End of the World здесь на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Они будут Россию.
2: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
3: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
4: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
5: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с бригадой У.
6: Всем спасибо. Все довольны.
1: Бригада У.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Точка.банк. АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: PayPal, 0 плюс.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Лени Меломанов, Pink, Try в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет еще больше хитов, еще больше музыки. Мы тоже Try, тоже попробуем тебя удивить. И речь не только про музыку, кстати. Оставайся.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: 20 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: О самых интересных событиях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Kings of Leon вернулись с новым синглом My Whole World. Это первый трек с 10-го студийного альбома All My Beloved, продолжение лонгплея 2024 года. Фронтмен команды Калеб Фолуэлл сказал следующее, цитата: «Мы уже сделали больше, чем могли представить. Я подумал, как было бы прекрасно оглянуться на все, что мы прошли, и оценить этот путь». Конец цитаты. Напомню, альбом All My Beloved выйдет 6 ноября. Snoop Dogg станет ведущим MTV Video Music Awards 2026. Рэпер подтвердил, что церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе в театре Peacock. MTV VMI — это часть моей истории с самого начала, сказал Snoop Dogg. Они дали хип-хопу голос. Конец цитаты. Концерты BTS в Южной Америке покажут в кинотеатрах по всему миру. Трансляции из Буэнос-Айреса и Сан-Паулу пройдут в конце октября. Это первый показ группы из Южной Америки и дебютный концерт в Аргентине. Зрители увидят полные студийные выступления всех 7 участников команды BTS. Всего в рамках тура запланировано 5 кинопоказов, включая трансляции из Кореи и Японии. Тейлор Свифт номинирована на премию Country Music Awards в категории «Сингл года» за песню «I Knew It, I Knew You», записанную для мультфильма «История игрушек 5». Это первая номинация Тейлор Свифт от ассоциации за 4 года и первая в этой категории за 13 лет. Лидером по числу номинаций стала Элла Лэнгли. У нее их 9, включая «Артист года». Церемония пройдет 18 ноября в Нэшвилле. Это были новости, о которых говорят.
2: Онлайн. Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. Пятница накручивает свои сумасшедшие обороты, еще пара вращений, и настанут они долгожданные выходные. С этой приятной мыслью движемся вперед вместе с Европой плюс Краснодар. 13 часов 2 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров. В этом часе много всего интересного, обо всем по порядку. Будет игра «Фан-зона». Если еще не выигрывал пару пригласительных на стендап неповторимой Варвары Щербаковой в Краснодаре, сделай это сегодня во второй половине часа. Пятничный гороскоп слушай внимательно, рекомендации звезд обязательно приведут к успеху. Для поздравительных сообщений и приветов личка «Европа плюс Краснодар ВКонтакте» – самый безотказный инструмент. Закидывай туда свои послания и слушай в эфире. А еще тебя ждет крутой набор шоппер «Европа плюс», а также автографы бригады У и одного из звездных гостей живого завтрака с бригадой У. Разыграем его через несколько минут. Ну и хиты будем слушать самые громкие. Задора добавит работу Talk to You от Anotr и 54 Ultra. Эту же волну подхватит Сидерленд хитом Ту-ту-ту-ру. Ну и контрольный от Рэгмоумена Rush of Blood. Пятница, что тут скажешь?

13 часов 9 минут. Сегодня отгремело главное событие осени. Невероятный живой завтрак с бригады У. Было много розыгрышей, сюрпризов, крутых выступлений. На сцене вживую выступили Тима Белорусских, Звонки, Баинди, а еще Лирик Айова, Богдан Медведев. Если вдруг пропустил, видеозапись всего, что было с 7 до 10 часов утра, смотри на сайте Европа Плюс и в наших соцсетях. А если слушал, тогда легко можешь выиграть крутые подарки. Фирменный шоппер Европа Плюс, а также автографы бригады У и Богдана Медведя, который впервые сегодня выступил в России. Для этого сейчас заходи в сообщество Европа Плюс Краснодар ВКонтакте и в комментариях к специальному посту оставь правильный ответ на вопрос, который касается сегодняшнего помощника Вэлла и Вики. Все подробности в ВК, а итоги розыгрыша шоппера и автографов подведу в финале этого часа. Ну а прямо сейчас на Европе Плюс Краснодар хит «Rise Slow» от Kimo Sounds. Краснодар.

0: Гороскоп тоже восхищает, причем ежедневно, и сегодня не исключение. Уже через 10 минут узнаем, что рекомендуют делать звездные светила в эту пятницу. По пути послушаем хит «Hello» от Mizmo, а до него акценты Миша Миллер, «Kylie Don't Leave». Ну и напомню, у тебя есть возможность выиграть фирменный шоппер «Европа Плюс», а также автографы бригады «У» и «Богдана Медведя». Для этого заходи прямо сейчас в группу «Европа Плюс Краснодар» ВКонтакте. Все подробности в свежеопубликованном посте.
1: Реклама.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
3: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Аптеки «Здоровье» — качество во всем. Лекарства «Пустышки» — не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Риам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
10: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации при правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
12: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале «Ю».
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Краснодар. Онлайн.

0: И вот что ждет все 12 знаков зодиака сегодня. Овны. Сегодняшний день точно поднимет ваше настроение на нужный уровень. Тельцы. Подарки-сюрпризы сделают пятницу незабываемой. Близнецы. Сегодня точно не стоит недооценивать свои таланты и способности. Раки. Вам удастся разложить все по полочкам и объединить в общую систему. Львы. Награда за работу будет справедливой, поэтому стоит потрудиться на совесть. Девы. Звезды дают добро на ваше ленивое настроение. Весы. Поводы для радости будут поджидать вас на каждом шагу. Скорпионы, вашим успехам сегодня можно только позавидовать. Стрельцы, день принесет незапланированное романтическое свидание. Козероги, максимально не скрывайте свои эмоции, а они будут только положительными. Водолеи, близкие неожиданно захотят вас чем-то порадовать. Ну и рыбы, чем сложнее будет задача, тем успешнее вы ее реализуете.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Зона на Европе Плюс.
1: 13 часов 34 минуты, и я предлагаю тебе прямо сейчас одержать красивую победу, которая чуть позже заставит смеяться от души. Уже скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет стендап-концерт Варвары Щербаковой. Ты можешь попасть на это шоу 1 октября. Хочешь? Тогда немедленно звони прямо сейчас по телефону 991-1022. Будь первым. Ответь правильно на вопрос и получи пару пригласительных на стендап Щербаковой. 18+. 991-1022. Код города плюс 7861.
2: Прогноз. Погоды.
1: Плюс 21 градус в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 18 со знаком плюс, ночью 16 выше 0. Уже завтра будет облачно с прояснениями, без осадков, днем на термометрах 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
0: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
3: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
11: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
10: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
11: Акция проводится с 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и правила, количество призов в срок вместе и порядке получения на сайте hvlkrd.dr.ru.

0: Краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты». We'll be right back.

0: Зона на Европе Плюс.
1: 13:41. Сегодня отжигает в фан-зоне Светлана. Она первой дозвонилась и может себе это позволить. Привет.
2: Привет, Кирилл. Привет, Европа Плюс.
1: Светлана, выходные не за горами. Как ты намерена их провести?
2: Отдыхать.
1: Отдыхать. Просто тюленем на диване или, может быть, у тебя какой-то активный вид отдыха?
2: Нет, в этот раз дома. Буду дома отдыхать.
1: Ну, перед этим давай сделаем так, чтобы тебя аплодировали за победу.
2: Давай.
1: Прямо сейчас разыграем от Европы Плюс пару пригласительных на стендап-концерт Варвары Щербаковой 1 октября в ДК ЖД 18+. Вопрос сегодня звучит так. Сколько подписчиков у официального сообщества во ВКонтакте, которое называется «Варвара Щербакова по вашим интересам»? Вариант первый – 4980. И вариант второй – больше 499 тысяч.
2: Так. Ну, я думаю, что более 4000. Второй вариант.
1: Еще раз, смотри. Первый вариант – 4980. Второй – больше 499 тысяч.
2: Второй вариант.
1: Второй вариант, кричит Светлана, кто-то ей там тоже подсказывает. Ну, давай проверим, правильно это или нет. Эти рукоплескания в твой адрес. Ты получаешь 2 пригласительных на стендап Варвары Щербаковой в Краснодаре, который пройдет 1 октября при поддержке Европы Плюс. Поздравляю!
2: Спасибо, Европа Плюс, я вас обожаю, вы лучшее радио.
1: Мы тоже тебя обожаем, особенно твою реакцию. Светлана, скажи, пожалуйста, с кем ты отправишься смотреть стендап Щербаковой?
2: Ну, я думаю, пригласить подружку.
1: Подружка и да. Светлана очень классно проведут время 1 октября. Это 100%. Ну, а мы движемся вперед и далее на Европе Плюс. Эль Гулдинг.
0: Краснодар. Онлайн.

0: Тима Белорусских в 13 часов 49 минут на Европе Плюс Краснодар с мыслями. Ну а моя главная мысль — это подвести итоги розыгрыша в сообществе Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. Нужно было написать, как звали робота-помощника Веллы и Вики во время сегодняшнего живого завтрака с бригадой У. И седьмым правильный ответ, а именно Устин, дала Сания Нурлыгалимовна. И за это получает в подарок фирменный шопер Европа Плюс, а также автографы бригады У и Богдана Медведя. Сания, поздравляю! В часе новом Алексей Мануилов, самый честный чарт страны, Еврохит ТОП-40, что там изменилось за неделю, узнаешь совсем скоро. В финале этого часа послушаем Soundwaves, хит Easy Come, Easy Go. Меня зовут Кирилл Камбаров, выходные уже совсем скоро.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются.

0: с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-89-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка.

0: можно забыть.
1: Точка.банк. АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Переходим точно по расписанию. Начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Движение, которое мы ждали всю эту неделю. И уверен, ты не забыл поддержать свой любимый трек на сайте Европа+. Итак, впереди 40 ударных треков недели, да, которые ты выбираешь в режиме 24/7. Ну а прежде чем мы узнаем, кто у нас на 40-й строчке, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Сидерленд. Ту-ту-ту-ру.
2: Я рабуня с тем ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру. Пасаля видим ту-ту-ту-ру, ту-ту-ру.
0: Мощный взлет у Cat's Eye Animal.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door.
0: Номер один. Дати, take me there.

0: Еврохит ТОП-40.
1: На 38-м Дипло «Two Steppin». I'm two steppin' in a trouble. Номер 37. Джонни Федук «Лето». С 30-го на 36-е «Second Voice» «Let Me Be». И уже 21-е.

0: недели Нептуника, What If. Ну а даже те, кто уже не первую неделю у нас в хит-параде и чуть выше, чем Нептуника, кто же?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше на 34-е место. Сегодня Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll.
0: Вышел ступеньку на 33-м КДДК «Бамболео». А вот с 29-го на 32-е лирик аутентичный. Ну а на следующей ступеньке тот, кто уже в 6 лет начал учиться игре на фортепиано. Ну и, кстати, частенько используют именно фортепианные аккорды у себя в треках. Будучи в школе, учившись в старших классах, он бросил все. И в 16 лет начал создавать музыку сам. И зовут его Кайго. Take me back прямо сейчас.
2: 30.

0: Бригада. Катя Айова зажгла на живом завтраке с бригадой У. Как это было? Смотри на нашем сайте или в ВК-видео. Айова с 32 на 30 место. А вот на 29-м дебют недели Two Colors. Примадонна уже скоро, но сначала самые забитые новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.

0: Тут церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе в театре «Пикок». MTV и VMA – часть моей истории с самого начала, сказал Snoop Dogg. Они дали хип-хопу голос. Конец цитаты. Напомню, за свою карьеру Snoop Dogg получил 13 номинаций и 3 награды Video Music Awards MTV. Лидер по номинациям в этом году – Мадонна. Их у нее 11. Kings of Leon вернулись с новым синглом «My Whole World». Это первый трек с 10-го студийного альбома «All My Beloved», продолжение лонгплея 2024 года. Фронтмен команды Калеб Фолуил сказал следующее, цитата: «Мы уже сделали больше, чем могли представить. Я подумал, как было бы прекрасно оглянуться на все, что мы прошли, и оценить этот путь». Конец цитаты. Напомню, альбом «All My Beloved» выйдет 6 ноября.
1: Вам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.ру.
10: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
11: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205 35 59.
13: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
14: Европа Плюс. Лучшие.

Ну, правда, лучший дебют еще только впереди. Ну, а на 29-м месте впервые в хит-параде Европлюс «Прима Донна» от группы «Two Colors». Музыканты познакомились в 2014 году, а годом позже, в 2015-м, выпустили свой

0: Это Рема, ну, хочется по привычке, конечно, сказать Рема и Селена Гомес, но здесь, да, он без нее. Рема, о, ноу, наш взгляд в будущее. Вопрос простой, как всегда, хит или нет, и нам важно знать твое мнение. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2021 году был у нас в чарте рекордный 61 неделю. Да, 61. Это Тиесто, Джонас Блу и Рита Ора. Ритуал.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

что у нас лучшие хиты этой недели. Возвращаемся в настоящее. И на следующей строчке у нас она, напомню, под номером 28. Marshmello и Portugal The Man. Феликс. 28.

0: третьей ступеньки чарта Европа плюс Еврохитов 40. И сегодня 11-я неделя у нас в хит-параде. Это Marshmello и Portugal The Man Phoenix номер 28. А на 27-м впереди Богдан Медведи. Ждем Count on Me.
1: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
5: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал. Финал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это

0: музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: 26-я позиция. Here's Jael, Moving to the Sun. Прошлый раз 21 место, сегодня 25-е. The Bowser, Magnetic. И 10-я неделя в Еврохит ТОП 40. А следующий трек впервые у нас появляется. Это лучший дебют недели, лучший старт, очень крутой старт. Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Прямо сейчас Шайна.
1: 24-е место.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горскоскар.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

2017 году они стали первой кей-поп-группой, которая выступила на America Music Awards, а годом позже получили орден за заслуги в культуре от правительства Южной Кореи. А вообще они уже в зале славы. К книге рекордов Гиннесса за 23 мировых рекорда. Это не предел, конечно. Swim BTS с 24 на 21 место. Ну а впереди у нас уже лучшая 20-ка недели, но прежде трека

0: Это Майли Сайрус. Ее яркий хит «Бас Персуэйст». Наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европлюс Майли Сайрус. Не исключено, что уже через неделю.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: будет сегодня на самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках недели.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
0: Новинки этой недели на 35-м. Нептуника. What if? Еще один дебют. 25-я строчка. Two Colors. Примадонна. Лучшие среди новых на 24-м месте. Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Айдан Мартин. Shine. Ну а их мы сегодня не встретим. Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Не в списке Еврохит ТОП 40 Леони Калум Скотт. Stay. Хит, который продержался 14 недель. Градусы на ресницах.
2: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
0: Что касается вершины, то пока номер один. Дати, take me there.

0: Еврохитов 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор. Напомню, на europaplus.ru.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я позиция. Тима Белорусских. Мысли. Номер 17. Алекс Уоррен. Fever Dream. С 12 на 16. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Дракула.

0: Slow down.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
3: Поднимаемся чуть выше. Номер 13. Алок и Халид. Dive into me. С 20 на 12 поднимаются Fast Boy. Music Sounds. Music Sounds плюс 8 строчек. У следующего хита чуть скромнее. Плюс 4, но главное, что тоже в плюсе. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Прямо сейчас Sad Girls.
2: 11.

0: культурное. Ну, в общем, талантище Биби Рекса и не менее талантливый, конечно, Дэвид Гетта вместе с ней. Ну, а впереди уже лучшая горячая десятка недели. Еврохит ТОП-40, Европа Плюс. И на десятом сегодня отметились Кэтса и впереди Animal. Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бесплатному.

0: Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
1: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот это 10 место. Неплохой, согласись, прорыв демонстрирует группа Cat's Eye Animal. Ну что, мы сейчас сделаем небольшую остановку по пути к вершине Еврохитов 40 Европлюс и вспомним суперский хит, который в 2019 году был у нас 55 недель в чарте. Называется он «Roses». Это Saint John и Иманбек.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: 55 недель в Еврохитов 40 в 2019 году. Сэнджон и Иманбек. Иманбек, который за этот ремикс получил Грэмми, напомню. Ну а следующий трек у нас только стремится в чарт. И называется он «Party». Это Трой Сиван. Давайте послушаем и оценим.
1: Еврохит. Прогноз.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

почувствовали. Наш Еврохит прогноз Тройс Иван Бари. Ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшие недели. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедших 7 дней. До вершины всего ничего остается. И с 7 до 9 место. Мизмо. Hello. 9 место.

0: Лиза. Восьмая ступенька у нас впереди, буквально через пару минут. И на восьмой строчке сегодня трек, который 12 недель находится в хит-параде Европа Плюс. Talk to you. Ждем Another.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ-40.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии, порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
13: Билеты guramamarian.ru. 18+.
14: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: под номером 7 на афише недели. Teddy Swims, Mr. Know It All. С 4 на 6 Temper City, Self Aware.
1: Отличный результат у следующего трека, если я буду танцевать. Плюс 9 ступенек. Баста и моя Мишель.
2: Пятое место.

0: Don't Wanna Go Home с 5 на 4 место по итогам этой недели. У нас в Еврохитов 40 на Европе стильный проект «Медуза». Ну а впереди уже лучшая тройка недели, горячий топ-3 этой недели. И со 2 на 3 место Шакира и Burna Boy. Ждем «Дай-дай».
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
14: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
15: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
16: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
16: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Bizarre. Кстати, ни один из ее альбомов не звучит и даже не выглядит одинаково. Специалисты, которые изучают творчество Мадонны, говорят, что она никогда не повторяется, не делает одно и то же дважды, никогда не ностальгирует по тому, что когда-либо сделала, создавала или исполняла. Да, в этом вся Мадонна. Ну что, впереди у нас самая вершина чарта Европа Плюс. Но сначала давайте еще раз вспомним нашу ударную горячую десятку недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: Десятое место — Cat's Eye, Animal. Номер 9, Nizmo, Hello. С 10 на 8 Anotr, Talk to You. Под номером 7, Teddy Swims, Mr. Know It All. На 6-м месте — Temper City, Self-Aware. С 14 на 5-е — Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Номер 4, Медуза, Don't Wanna Go Home. Второго на третье — Шакира и Burna Boy, Дай Дай. На втором месте — Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну а динамика этого трека такова: 27 место, 23, 14 позиция, 8 строчка, 1 место неделю назад. И сегодня снова вновь вершина — это Дати. Все-таки да, а не нет. Дати, Take Me There.
3: Европа Плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Me Then. Ну, а следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз ТВ. Ну и, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем-всем-всем, отличной пятницы в Москве, 16.

0: правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
0: Больше хитов.

0: круто, это было очень профессионально. Но если вдруг пропустил, то смотри видео, как это было, на нашем сайте europlus.ru или vk-видео.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
5: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН П-319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
6: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
7: Да. И не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
9: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
10: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
11: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
12: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
13: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8 800 61 202 59 93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
14: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организаторе акции и правила, количество призов, сроках местного получения на сайте hvlkrd.ru.
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
16: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Европа Плюс, 16.49 в Москве. До конца этого часа сначала звонки Асия, а затем группа Sunrise Avenue. Вспомним отличный, ну практически уже, я думаю, легендарный хит Fairy Tale Gone Bad.
1: Бригада У.
2: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
3: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
4: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
5: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
6: Всем спасибо, все довольны.
1: Бригада У.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
11: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
12: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Пароль ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
16: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
17: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
18: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского 185.
19: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Европа+.ру.
20: Здесь больше хитов и больше музыки.
21: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
21: Заходи на сайт европа+.ру
20: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
1: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
21: Выигрывай билеты в кино и другие приятные.

0: Телган Бэт, Sunrise Avenue на Европе Плюс в конце этого часа. В начале следующего уже The Second Voice. И буквально через пару минут ждем Let Me Be.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. Минпромторг определился со ставками технологического сбора. В Краснодаре будет временно ограничено движение транспорта по береговой, и в Сочи пройдет чемпионат по сбору ручной клади. Теперь подробнее. Минпромторг России подготовил проект приказа с размерами ставок технологического сбора для электронной и радиоэлектронной продукции. Документ опубликован на сайте ведомства. Ставки будут различаться в зависимости от вида продукции, а также от наличия сведений о товарном знаке и модели устройства. Например, для стационарных телефонов с беспроводной трубкой размер сбора составит 100 или 198 рублей. Для смартфонов 250 или 496 рублей. Новый платеж планируется ввести с 1 декабря этого года. Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах 1 сентября следующего года. Об этом заявили в Минпросвещение. Сейчас ведомство работает вместе с авторами над созданием учебников по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе. Их закупку для школ начнут весной. К новому учебному году также будет обновлен федеральный стандарт среднего общего образования. В частности, школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне. Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались помешать дистанционному электронному голосованию на прошедших выборах в Госдуму России. При этом, по данным РИА Новости, источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 недружественных стран, в том числе из Великобритании и Украины. Отмечается, что во время выборов российские специалисты отбили более 3000 волн DDoS-атак. Завтра в районе Дворца спорта «Олимп» будет временно ограничено движение транспорта с 6 часов утра до 23.00. Не получится проехать на участке улицы Береговой от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Это связано с проведением мероприятий ко Дню города. 27 сентября отмечается Международный день туризма. В честь этого послезавтра в Сочи впервые пройдет Всероссийский чемпионат по сбору ручной клади. Зарегистрироваться могут все желающие. Участников ждут 3 этапа на скорость и качество сборки вещей. Главный приз – отдых на черноморском курорте. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, до плюс 22. Предстоящей ночью 16 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ооо «Родинка».
5: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средство для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОК.

0: в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
1: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Стоимость поездки 2300 рублей.
1: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор», Краснодар, Гуляй, 112, 231, 201, 08, 20.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
8: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 449 000 рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8-861-203-2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.
9: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
10: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
9: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
11: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: совсем появится Bruno Mars уже совсем скоро. Но прежде еще раз по горячим следам живого завтрака с бригадой У.
1: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с бригадой У.
5: Всем спасибо, все довольны. Бригада У.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Автомобиль «Dongfeng Mage» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» — лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: В Магнит у дома. Замонстроение. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-89-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Левадевского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сдается мне, что сегодня в радиоактивном шоу на Европе Плюс будет горячо. Будет лавина звонков, ведь поговорим о видеоиграх. Вообще, полезно, они бесполезны. Я уверен, у тебя есть свое мнение. Так что дозванивайся к нам через час на Европа Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре ровно 6 часов вечера.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Актриса Эмма Уотсон вышла в свет в необычном платье. Звезда Гарри Поттера посетила торжественное открытие музея повествовательного искусства имени Лукаса в Лос-Анджелесе. Для данного мероприятия звезда выбрала черное мини-платье из переработанного пластика, а его низ и декольте украсила живыми цветами прямо перед выходом на публику. В селе Агвали на юго-западе Дагестана сняли на видео перегон овец. Кадры бурной реки из домашних животных опубликованы в соцсетях. На записи видно, как парнокопытные, обходя машины, идут по дороге между домами, а комментаторы откровенно удивлены количеством животных. Вполне возможно, овцы в шоке от следующей новости. В московском ресторане обнаружили жареное мясо за десятки тысяч рублей. Так, в меню столичного заведения оказался представлен стейк Porter House Dry Age из элитной категории говядины высшего качества. При этом цена блюда весом 900 граммов составило почти 46 тысяч. Российский сериал «Маяк» получил награду на международном женском кинофестивале в Торонто. Отечественный проект одержал победу в категории «Лучший веб-сериал». Он исследует темы вины и прощения, а также взаимоотношения внутри семей. Режиссером «Маяка» выступила Иля Малахова, а в главных ролях снялись Юлия Снегирь, Сергей Гилев, Марина Васильева. Россиянами составлен список самых популярных имен в 2026 году. Самое популярное мужское имя – Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем. А замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен – Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем месте – Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. Это были новости, о которых говорят.

Фактически с началом уикенда. Поздравляю тебя я, Влад Григориан. В ближайшее время продолжим вместе. Приятно проводить вечер, в том числе играя. Можешь получить в подарок от Европы Плюс сертификат крутого краснодарского салона красоты на 3000 рублей. Для этого примерно через полчаса не прозевай старт игры номер один. Чуть раньше узнаешь гороскоп на завтра. Можешь приветы передать или поздравить, если есть повод сегодня, 25 сентября. Текст для этого закидывай в личку сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. И много крутой музыки впереди от лучших мировых хитмейкеров, таких как DJ Alok, а вот Divac выдаст танцевальный бенгер Slowdown. Этот же суперхит тебе нужно запомнить. То, как он звучит, это поможет выиграть сертификат салона красоты. Делай пятницу громче. О-о-о. Краснодар онлайн.

0: Разные планы на ближайшие выходные, но, надеюсь, твои, так или иначе, пусть эпизодами, но обязательно связаны с наступающим праздником для Краснодара, весь уикенд отмечаем День города! Да! Делаем это энергично, бодро и, конечно, под лучшие мировые хиты от Европы Плюс. Наслаждаемся, так же, как и сейчас, ближайшими треками. Это Crystallize, да, авторитетного диджея Джона Саммита и роскошной вокалистки Ньез, а также одним из громких возвращений года Мадонна и ее Bizarre при участии Мартина Гаррикса. Лови уже сейчас.
1: Краснодар. Online.

0: Это такой задорный, классный хит «Манхэттен». Это Карлита и Софи Такер на Европе плюс Краснодар в 18 часов 20 минут пятницы. Дня, который начался тоже задорно и грандиозно с живого завтрака с бригадой У. Это было круто. Невероятные подарки, в том числе 100 тысяч рублей из сейфа, яблочный гаджет последней модели. Это можно и нужно пересматривать. Видео есть на сайте Европа плюс и в наших социальных сетях. А сколько было отличных живых музыкальных номеров, в том числе и от Звонкова, чей хит «Голоса» мы с тобой послушаем до гороскопа на завтра, уже через несколько минут, а чуть раньше Тедди Свимс и его брутальная романтика «Mr. Know It All» уже скоро.
1: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.

0: каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Лента и ОКей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет? Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр» Краснодар, Дзержинского, 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс.
6: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 26 сентября, суббота, Овны. Появится желание поучаствовать в какой-то конкурентной борьбе. Тельцы, разобравшись со своими эмоциями, вы разберетесь и со всем остальным. Близнецы, не пожалеете ни сил, ни времени на поиск развлечений. Раки, не перепутайте поддержку друзей с их желанием влиять на вашу жизнь. Львы, завтра важно не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Девы, прислушайтесь завтра кому-нибудь, кроме себя. Весы, благоприятный день для самых сложных и ответственных дел. Скорпионы, заложите время на все встречи с кем-то с большим запасом. Стрельцы, займитесь делами, которые не требуют участия других людей. Козероги, помимо неотложных дел, есть еще и неотложный отдых. Вот им и займитесь. Водолеи, стоит согласиться на авантюру друзей. Не пожалеете. Рыбы, вы сумеете заметно продвинуться к своей цели.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: 18:35. Пора и тебе получить в подарок от Европы плюс Краснодар сертификат студии красоты на 3000 рублей. Условий немного, и все они довольно простые. Нужно будет выполнить музыкальное задание, а с учетом подсказки, которая была в начале этого часа, дело просто плевое. Чтобы проявить себя, звони сейчас 991-102-2. Если в твоих руках смартфон, мобильный, тогда перед номером укажи код города +7 861 и после этого 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью 15 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, в субботу зонт не пригодится, без осадков, и 21 градус с плюсом.
2: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном.
5: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 449 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8-861-203-2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.
8: С днем города, любимый Краснодар! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Краснодар». Акция действует с 24 по 27 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
9: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
10: Застройщик ООО «ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
13: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Краснодар.
2: Онлайн. Европа Плюс.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Этим вечером дозвонился Константин. Привет.
2: Добрый вечер, Европа плюс. Добрый вечер, Влад.
1: С наступающим тебя днем города, Константин. А как, кстати, у тебя настроение праздничное по 10-бальной шкале? Насколько?
2: Конечно, 10 баллов, даже больше.
1: Круто! Ну, давай сделаем 11. В случае успеха сейчас ты получишь подарок от Европы плюс Краснодар, подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Для этого нужно будет справиться с музыкальным заданием, а прежде перенестись в 27 марта этого года. Ты перенесся, Константин?
2: Обязательно, готов уже.
1: Мы с тобой в 27 марта этого года. И в этот день, это была пятница, Алекс Мануйлов по традиции подводит итоги чарта Еврохит ТОП-40. И какой-то из суперхитов занимает первое место. Сейчас слушаем два музыкальных фрагмента. Один из них принадлежит тому самому суперхиту. Внимание, Константин, фрагмент номер один. И слушаем фрагмент номер два. Какой из этих хитов, первый или второй, этой весной мог быть лидером нашего хит-парада, Константин?
2: Первый.
1: Первый. Это Bruno Mars, хит называется Ast, I Just Might. И это абсолютно правильный ответ, он тебе приносит от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Поздравляю, Константин.
2: Благодарю, Европа плюс.
1: Мы сделали это. Радио, да, по 10-бальной шкале, теперь 11 у тебя настроение должно быть. А ты, кстати, играл наугад или слышал подсказку в начале этого часа?
2: Слышал подсказку.
1: Ты крутой. Ты молодец, да. Большой, Константин. Да, с удовольствием. Благодарю. Приз. Да, приз уходит тебе. Ну а мы слушаем сейчас крутой хит от Богдана Медведя, гостя сегодняшнего живого завтрака, который с бригадой У, естественно, он прошел на Европе плюс с 7 до 10 утра. Потрясающее шоу. И хит Богдана под названием Count on Me. Прямо сейчас послушаем.
3: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная, 176 и Московская, 140Б.

0: Прорыв этого года – группа Tempo City с мощным хитом Self-Aware на Европе плюс Краснодар. Парни скоро выпустят дебютный альбом. Уверен, их музыка точно окажется в саундтреках ближайших релизов видеоигр. А эту индустрию обсудят с тобой сегодня Антон Камолов, Артур и Саша. Видеоигры – это пустая трата времени. Вот тема вечернего шоу Rush. Что думаешь по этому поводу? Высказывай после 19.00. Чуть раньше услышим хиты Kanye West'а и Estelle, группы Айв и Дэвида Гетта. Меня же зовут Влад Григориан. Потрясающих тебе выходных, ярких, как это сегодняшнее событие.
1: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны.
1: Бригада У. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Теперь

0: зубить.
1: Точка.банк. АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: Требования доступны на сайте agency.tde.ru 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Салют, столица, 19.00. Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Россия готовит соглашение об упрощении визового режима с азиатскими странами. Операторы связи допустили блокировку звонков банков без маркировки с 15 октября. И представлен список из 100 лучших сериалов 21 века. Подробности далее. Россия готовит соглашение об упрощении визового режима с рядом государств азиатского региона, включая Китай. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, облегчение взаимных поездок граждан – один из ключевых приоритетов российского внешнеполитического ведомства, особенно на азиатском направлении. В настоящее время ведется активная работа по подготовке к заключению соответствующих соглашений. Дипломат отметил, что говорить о сроках подписания документов пока преждевременно, однако Москва не намерена искусственно затягивать этот процесс. Операторы связи допустили блокировку звонков банков без маркировки с 15 октября. Проблема с исполнением крупными банками требований об обязательной маркировке существует около года. И если часть участников с большой клиентской базы не выполняет эти требования, механизм защиты абонентов теряет эффективность. При этом было отмечено, что требования законодательства должны одинаково применяться ко всем участникам рынка, однако часть финансового сектора их не соблюдает. При этом, согласно исследованию ВЦИОМ, на банки приходится 67% нежелательных вызовов. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей, то есть повышение составит 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. По его словам, поставленная главой государства задача довести мрот до 35 тысяч рублей к 30 году будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами. Исследования показывают, что желаемая величина мрот в зависимости от региона примерно в два раза превышает реальную, которая сейчас составляет 27 093 рубля. МВД предупредила о мошеннических приложениях в Telegram. Они имитируют платформу с заданиями под предлогом быстрого заработка, выманивают у людей деньги и данные. Аферисты обещают выплатить деньги за выполненные задания. Для вывода заработного мини-приложения требует ввести номер телефона или данные банковской карты. Но затем мошенники под предлогом приостановки платежа отправляют жертву оплатить несуществующую пошлину для выплаты вознаграждения. И «Нью-Йорк Таймс» представила список из 100 лучших сериалов 21 века. Он составлен по итогам опроса более 500 влиятельных звезд и известных людей телевидения. Первое место занял сериал «Во все тяжкие» о школьном учителе химии, второе – «Прослушка» о жизни Балтимора, а третье – «Безумцы» о сотрудниках рекламного агентства 1960-х годах. На четвертом месте расположились «Наследники», на пятом – сериал «Дрянь», а в топ-10 также попали «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта». И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. Это все новости. Далее на Европе плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Здравствуйте, друзья. Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Ну вот, это что это такая за тройка сериалов, которую Игорь Акулов озвучил? Ну что это за «Во все тяжкие», что там «Прослушка» и «Безумцы»? Где «Доярка» из Хацапетовки, «Склифосовский» и «Универ»?
2: «Не родись красивый» пропустил.
0: Ну? Ну? Это уже четвертое место.
1: Это ваш личный топ.
2: Это классика.
0: Конечно, это то, что можно вечерами пересматривать, можно и утрами, да. Но, кстати, вообще, в принципе, можно как-нибудь будет поговорить про любимые сериалы вообще в целом, но сегодня мы поговорим на тему, казалось бы, похожую, но в целом другую, про видеоигры, про компьютерные игры. Мы сегодня решили поговорить: видеоигры – пустая трата времени. Так мы сформулировали нашу сегодняшнюю тему. И, конечно, свой первый вопрос я адресую главному геймеру вечернего шоу. Саш, это же ты.
1: Это же я. Да, знаю, что для многих видеоигры носят терапевтический характер, поэтому я вообще не осуждаю видеоигры, но сама особо не играю. Для меня они были фактором объединения с моей сестрой. Мы любили вместе поиграть на одной клавиатуре в игру «Огонь и вода».
2: Что это? Я знаю только песни. «Огонь и вода», Филипп Киркоров.
0: И на клавиатуре.
1: Да, точно, только там есть огонечек, есть капелька воды, и, в общем, им нужно вместе пройти испытание. Ну, мы немножко вздорили, когда играли, потому что кто-то не то, что так кликает, сестра на меня орала. Ну, когда мы заканчивали играть, в целом...
2: Объединяющая игра, напомню, да? Начали мы с этого.
1: Да, но потом, как-то в процессе этих конфликтов, мы выходили из игры, и вот чувствовалось некое единение.
2: Прошли через огонь, воду и клавиатуру.
1: И клавиатуру.
0: Поэтому... клавиатуру. А там она предназначена для игры параллельной вдвоем?
1: Она, да, именно для этого и предназначена, вот именно для двоих человек.
0: Просто мне интересно, как там сигналы передаются, потому что там же конфликтует. Ты не можешь одновременно нажимать на много клавиш, там...
1: Один с одной стороны клавиатуры, другой с другой сидел.
0: А, так да.
1: Да.
0: Ну, то есть один сверху, где есть кнопочки, а другой снизу, где проводок. И ножки у клавиатуры
1: заканчиваются. Да.
0: Спасибо, Артур.
1: Именно так.
2: А то затянется этот разговор надолго.
0: Огонь и вода. Артур, у тебя что у тебя есть сказать по видеоиграм?
2: Так, я к видеоиграм отношусь, с одной стороны, прохладно, с другой стороны, иногда наступает какой-то момент, когда мне прям хочется во что-нибудь поиграть. Я люблю сюжетные игры, когда ты не просто там, не знаю, прокачиваешь какой-то свой скилл, а вот именно проходишь сюжет, как кино это все дело происходит. Тебе необходимо пройти какие-то миссии. Например, «Ведьмак». Вот классная игра «Ведьмак». По всем этим мирам ты проходишь какие-то миссии, квесты, там сюжетка, ты спасаешь эту Цири. Вот.
0: Мацири?
2: Нет, не Мацири, Цири просто. Цирелла, кажется, так звали.
1: Девушка?
0: Девушка, да. Спасаешь которая... Цири, я думаю, ничего себе.
2: И Лермонтов там оказался.
0: Да-да-да, две вселенные схлопнулись.
2: Да, польско-русские, пятигорские. Нет, ну вот что-нибудь подобное люблю. Проходятся они, как правило, быстро, то есть вот они меня, эти игры, увлекают, их можно в течение, не знаю, недели пройти, и потом у меня может быть период охлаждения на года два. Пока у меня вновь, да, не появится желание, или я у кого-нибудь увижу, или кто-то посоветует какую-нибудь очередную игру.
0: Например, да, как раз.
2: Они в таком порядке, да? Сначала третий, потом второй, первый. Это «Ведьмак 3», я же не сказал или сказал?
0: Нет, ты сказал, по-моему, просто «Ведьмак».
2: Да-да-да, ну просто культовая игра именно «Ведьмак 3», вот так вот. Да, это важное уточнение.
0: Да.
2: Вот, поэтому, если появится какая-то вновь сюжетная классная игра, точнее, она уже есть, конечно, но если до меня дойдет она, и дойдут мои руки до джойстика, ну, не сволота. Что мы все с поляками да поляками? Что-нибудь другое.
0: Для тебя это не трата времени, это вот именно просто получать удовольствие от того, насколько все отрисовано, реализовано, круто.
2: Да даже не вот то, что отрисовано, а вот именно сюжет какая-то. То есть для меня это вот равноценно просмотру сериала какого-нибудь. Только ты играешь и руководишь персонажем, и что-то там проходишь. Вот как люди увлекают сериалы, они за хлебом могут, например, там 20 серий или сколько-то сезонов посмотреть. Вот точно так же у меня отношение к играм редко, но вот она иногда бывает.
0: Круто. А там есть альтернативные сюжеты? То есть, условно, ты на какой-то развилке сюжетной пошел в одну сторону, пошел в другую, и дальше игра развивается по-разному.
2: Говорят, да. И... говорят, да, что можно несколько финалов сразу пройти.
1: Так можно
2: там есть еще всякие люди, которые не считают игру пройденной, пока ты не пройдешь все дополнительные какие-нибудь миссии.
0: Все ответвления.
2: Да, ну, это я уже не люблю. Мне самое главное вот именно по сюжету пройти до самого конца. Все, я получил итог, какой-то хэппи-энд или не хэппи-энд, или какая-то завязка на следующую часть. Но я без вот этих всех дополнительных вещей, потому что иначе эта неделя может действительно превратиться в полгода, год, а это уже какая-то зависимость.
0: Да, друзья, ну расскажите о своем отношении к видеоиграм. Мы сформулировали так: видеоигры — пустая трата времени. Играете вы, не играете в компьютерные игры? В какие именно и для чего? Что для вас это? Что вам дает? Что приносит? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте туда, куда вам комфортно, привычно и удобно. Можете, например, это сделать в группе Европы Плюс в ВК.

0: обсуждаем видеоигры. Видеоигры – пустая трата времени. Так мы сформулировали сегодняшнюю тему. И вот что пишут наши слушатели в ответ. Андрей пишет. Зависит от самой видеоигры. Главное, чтобы в играх не было боссов и шутера. Ну, в смысле, жанр стрелялка, я так понимаю. А то, если человек не прошел босса и потратил на это 3 часа времени, то это минус нервы. Тут нужно играть в легкие игры, такие как Аватария, Sims, Артопия. Угу. И игры, где нет боссов и не надо выгорать.
1: Ну подождите, в Sims, наоборот, вот ты построил семью, не знаю, надо идти на работу этому своему Симу, а там босс у него, что с ним делать?
0: Ну вот я в Sims не играл, я вообще, конечно, вообще мимо этой темы, я очень давно играл, но я согласен с Андреем, с нашим слушателем, в том смысле, что минус нервы, потому что я играл когда в стрелялки, и обязательно вот я вводил чит-код на бесконечное оружие, чит-код на бесконечное ИДДКД, и вот это вот второй там все знают.
1: Так это старички. ГТАшка сейчас?
0: Не-не-не, это в Думе. Вот, старички все знают эти буковки. И тогда ты спокойно просто ходишь. Тебя не беспокоит, что у тебя красным экранчик вдруг замигал, что к тебе кто-то со спины подошел. Все, подошел, тихо, спокойно, разобрался, все, пошел дальше, все.
1: В нынешнем мире бы, Антон, твой аккаунт заблокировали бы.
2: А сейчас нельзя?
1: Ну, на таких всяких серваках, да. Ну, чит-коды в некоторых играх, они были как раз-таки набором клавиш. А сейчас чит-коды, как правило, это какие-то специальные моды.
0: Это внешние, ты имеешь в виду?
1: Да,
0: там... это внешние. А я как раз говорю, что есть ощущение, что вот чит-коды, которые я имею в виду, это прям встроенные в саму игру. То есть ты при запуске игры вводишь определенную...
2: Они вот до сих пор действительно твои чит-коды?
0: Я думаю, да, только где-то игра, ее сейчас знаменитая игра, которую запускают на тестах для беременности, зубы там
1: всякие. Системные требования минимальные, Саш, примерно.
0: Да, да.
1: То есть можно на чем сейчас? Ну вот, да, на холодильнике поиграть в том числе.
0: А я давно не играл. Почему? Потому что редко пользуюсь тестами на беременность. Только поэтому.
1: К счастью, это Антон или нет, не знаю. Так, телефонный звонок. Артем дозвонился, расскажет про свои отношения к видеоиграм. Артем, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Добрый вечер, ребят. Я вот как раз в корне не согласен, что игры — это потеря времени, потому что современные игры, они настолько увлекательные, настолько, ну, во-первых, там большой бюджет и позволяют делать классный сценарий, классные персонажи.
0: Что... Например, Артем.
3: Ну, например, пожалуйста, последняя Red Dead Redemption 2. Там вот его концовка, там несколько вариантов концовок, но она считается одной из самых лучших, вот, ну, из современных игр. Потом, я не знаю, вот... До эфира я сказал, что у меня есть татуировка с персонажем игры Assassin's Creed. Я настолько впечатлился этими, серией этих игр, что у меня есть, значит, тату с Эцио Аудиторе де Ференце, это главный персонаж нескольких игр. Также, да, вот скрытый клинок, это основное оружие, никто же у меня не имеется. И поэтому, ну, в свое время они на меня произвели огромное впечатление. Я не скажу, что да, я тратил... Да.
0: Артем, извините, а вот этот вот персонаж из игры, он у вас, ну, татуировка большая, на видном месте или где-то скрытая, чтобы только игрокам тоже, которые фанаты этой игры, можно показать и оценили бы они?
3: У меня, ну, у меня рукав сделан.
2: Ого.
3: То есть на бицепсе, и потом уходит, которая в предплечье.
0: Так, так, полный рукав. Летом, а не рукавничек, как вот плавают, да, детишки такие? Ничего себе.
3: Главное, конечно, да, во всем знать меру, не заигрываться в них, не играть там нон-стопом уже. Это плохо.
2: А вас это успокаивает, да, получается? Это ведь шутеры. Вот до этого мы говорили, что человек говорил, что прославиться нужен какой-то спокойный сюжет, без всякого.
0: А вот
2: Red Dead Redemption 2, смотрю, шутер.
1: Саш, ты не расслабляй, будешь на бокс, напомню.
3: Нет, там не совсем шутер, и вот вы еще говорили, да, про второстепенные миссии, там настолько интересно второстепенная миссия, что там есть вот в этом же, да, RDR 2, ну, Red Dead Redemption, то, что там ты сделаешь что-то одно, это повлияет на другое, и там даже спустя какое-то время, если вы еще загуглите интересное что-то про лошадей в этой игре, то я думаю, вам вот интересно,
1: например, что такое нынешняя
3: графика. Ну, там, да, можно, да.
0: Неожиданный, да, запрос в игре Red Dead Redemption. Самых неожиданных. Да, Артем, спасибо. Спасибо большое за примеры. Друзья, расскажите про свои любимые видеоигры, которые у вас... Вы не только считаете, что вы не тратите время, а наоборот, вы выкраиваете время для того, чтобы погрузиться в это прекрасное времяпрепровождение, на ваш взгляд. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Так, обсуждаем игры и читаем сообщения по этому поводу. Много, кстати, мнений о том, что игры-то не пустая трата времени, mm-hmm. вообще-то.
1: Да.
0: И в целом, кстати, согласных в нашей формулировке довольно мало.
2: Например... А вот смотри, вот, извини, Артур, конкретное сообщение от слушателей игры. Видеоигры, да, это пустая трата времени, только если это не Герои 3.
0: Я никогда не говорил. Это же, по-моему, кстати, стратегия. Я вот никогда не любил стратегии. Для меня это была самая скучная.
1: Мышление развивает. Стратегическое.
2: Да он поверхностный человечек, Саша. Посмотри, что тут скажешь?
0: Просто сидишь с мышкой. Щелк-щелк-щелк-щелк.
2: Аркадные игрули какие-нибудь, знаешь, вот это загрузить, и все, бим-бим-бим-бим-бим, и поскакал.
0: То ли дело Дум,
2: друзья,
0: а?
2: О, там думать надо, это тебе не шахматы.
0: Поэтому
2: друзья, расскажите про себя, что вы думаете по поводу видеоигр? Играете ли вы в компьютерные игры на приставке, в компе, там, как вам удобнее, что именно любите, что не любите, или для вас это тоже пустая трата времени. Звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка».
12: А можно в горы? «Можнако». Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на «можнако.промо.ру» и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «можнако.промо.ру».
13: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Лента и окей, одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
15: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
16: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
17: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это в дом «Лента». Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер», 32 класс, 8 мм. Дуб «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Так, сообщение от наших слушателей по поводу видеоигр. У нас тема, напоминаю, видеоигры — это пустая трата времени. Владислав пишет: у меня есть приставка от синей компании. От синей компании? Что это может быть? ВТБ, что не пойму. Так вот, с женой иногда вечерами играем. Недавно прошли вдвоем. Я прошу прощения, если произношу неправильно. Baldur's Gate 3. Ну, и иногда решаем забоем в Mortal Kombat, кто сегодня моет посуду.
1: Вот, это прикольно.
0: Да. А вы решаете или вы определяете? То есть, кто победил, или вы в процессе такие, может ты, ну, может ты, а может ты, а может ты.
2: А, кстати, вот...
0: Как у вас?
2: А вот написал Родион, он сейчас прям пишет, что моет посуду, слушает нас, и говорит, что подумала о том, что иногда бывает очень классный сюжет, и игры могут помешать делать уроки, но я думаю, если ты сел за комп и стал играть, например, в Counter-Strike, чтобы отдохнуть, я не вижу ничего плохого.
1: Сеанс расслабления.
0: Вот как остановиться, да, потому что ведь проблема в чем? Не в том, что ты там, ну, немножко поиграл, переключился, расслабился и дальше пошел свои дела делать, а то, что ты туда погружаешься и выныриваешь, там, сел минут на 10, а встал через 4 часа.
1: Надо через это пройти, что в качестве школьника всегда. Разве ни у кого не было, когда ты всю ночь завис?
2: Не было.
0: Ну, ночь нет, но в целом да, да. Ну вот... Может быть, я просто к тому, может, у наших слушателей есть какой-то способ, как тебя приостанавливать. Телефон-звоночек у нас.
1: Дозвонился Игорь, расскажет еще и об одной стороне увлекательных видеоигр, о познавательных видеоиграх. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят.
0: Здравствуйте, Игорь. Это что за познавательные игры? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, на самом деле, вообще сейчас игровая индустрия, она настолько развита, да, не как раньше. Раньше там дети играли там в танки, да, в Марио, грубо говоря, ну, честно, да. А сейчас игровая индустрия настолько развита, что игры можно найти на любой вкус, в том числе они ведь могут быть не только развлекательные, а в том числе и познавательные игры. Одна из таких, допустим, вещь, как называется Microsoft Flight Simulator. В этой игре можно полетать над реальным миром, то есть любые аэропорты мира, любые города.
0: Когда это симулятор самолетный?
3: Ну, я играю на PlayStation, на компьютере. Только купил, сразу начал искать свой дом.
1: Слушайте, ну, кстати, Игорь, простите, вот в этой игре ты невероятно много времени проводишь внутри игры.

0: Потому что она ведь в режиме реального времени прям проходит, да? Насколько я знаю. Или там можно менять. Ну, условно, там, летишь ты из Москвы в Ставрополь, и вот ты весь этот путь, сколько там занимает часов, проводишь в этой игре. И вот я на автопилоте сижу и лечу.
1: Или как?
2: Ну,
1: или
2: там сокращается? Да, в принципе, можно так, но там можно ускорить все время. Если кому-то интересно, можно пролететь по реальному времени, да.
1: То есть можно фактически вылететь из Владивостока в Москву, и 8,5 часов ты играешь. И большую часть времени ты просто летишь на другом.
2: Можно доставать подушку, ложиться спать, и самолет там приходит.
1: Ну, такой увлекательный сюжет, действительно. Игорь, спасибо большое. Но, да, это, кстати, по-моему, даже чуть ли не есть, возможно, это более продвинутые симуляторы, которые используют профессиональные пилоты.
0: Ну, тренажеры, да, они примерно на таком же движке. Не, ну я, кстати, видел прям, правда, люди, которые увлекаются этой игрой, они там покупают себе джойстики какие-то специализированные, и даже их домашнее какое-то вот место игровое у компьютера, оно выглядит, как будто это кабина пилота.
3: А вот потом они могут
0: разных
3: полететь
0: датчиков, надеюсь, нет.
1: Могут, конечно, на агрегаторе. Купил билеты, лети. Хочешь в экономике, хочешь в бизнес-классе. Если деньги после покупки джойстика остались.
0: Но какие-то знания в любом случае откладываются, да.
1: Да, если вдруг что-то с пилотом произойдет, и ты такой: я умею водить самолет. И, пожалуйста, проходите. Ну,
0: ладно, у нас есть геймер в зале.
1: Друзья, расскажите про себя, про видеоигры, во что играете или считаете пустой тратой времени. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК.

0: играет пустая трата времени. Наша сегодняшняя тема. Много историй, много сообщений от наших слушателей про любимые игры. Даже вот такое сообщение Ирина прислала. Павел Беседин вошел в чат. Это правда. Паша, мне кажется, самый большой любитель игровой индустрии вообще на Европе Плюс. И фанат, поклонник, и играет во все. Но, друзья, сегодня будьте как Павел Беседин. Расскажите про себя, во что играете вы, что вам нравится, и каким образом, может быть, вы не тратите время на компьютерные игры, а они вам в чем-то помогают или каким-то образом делают вашу жизнь более насыщенной и лучше. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.
1: Артур, в тему.
2: Так, а я тем временем расскажу быстренько про траты на игры, но не в качестве времени, а в качестве денег. Сколько тратят россияне денег на игры? Вот с таким вопросом задался. И оказалось, да, и оказалось, что рост расходов россиян на видеоигры за последний год вырос на 33%.
3: Подорожали они?
2: Ну, во-первых, рост объясняется стоимостью новинок и комиссиями посредников за пополнение кошельков и покупки всякого рода ключей в размере 15-25%. Ну, то есть, чтобы пополнить себе условный там Steam какой-нибудь, либо еще какой-то кошелек, тебе надо теперь через 5 посредников это совершить. Нельзя напрямую, к сожалению. Вот, но...
0: Сколько в среднем, получается, стоит?
2: В среднем пользователь тратил на игры 5000 рублей.
3: Это в месяц или это в целом?
2: Это за год, да. Выше всего траты оказались у геймеров Красноярска почему-то. У них в среднем около 7 тысяч рублей. В Москве показатель составил примерно 6 тысяч рублей. И здесь вдоль расходов у геймеров занимает больше всего внутриигровые покупки, 20%. Сама игра...
0: То есть это включено, внутриигровые, это в эту сумму включено, не только покупка.
2: Да, не только покупка. Сама игра, тут всего 7% на приобретение копий игр. А все остальное, это подписки, это внутриигровые покупки, какие-то покупка игровых пропусков и вот обслуживание этой самой игры получается. И в целом оценивают представители, кто тратит деньги на игры, как людей, чей достаток чаще всего средний или выше среднего. Это люди, имеющие высшее или несколько высших образований. Вот они поэтому с умом подходят к тому, на что потратили бы свои деньги. И говорят, что рост будет только идти вперед, потому что многие, там, независимые эксперты оценивают в целом вот всю индустрию видеоигр в России, там почти под 400 миллиардов рублей. Ого. Очень много.
3: Но если это успокаивает, то 5000 рублей в год как будто бы прям нормально.
0: Я подумал, что можно вообще курсы экономической грамотности в компьютерных играх проводить, создать какие-нибудь. Может быть, достаточно популярным.
2: Возможно, и такая тоже есть игра.
0: Да, друзья, расскажите о себе, на что вы тратите деньги внутри игр, если тратите. Звоните, пишите.
1: Это раз. Реклама.
4: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
8: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
9: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
10: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: И чего вам сейчас не хватает?
13: Пространства.
12: Еще?
13: Тишины, спокойствия.
12: Вам не ко мне?
13: А куда?
12: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
3: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Обсуждаем компьютерные видеоигры. Является ли это пустой тратой времени или все-таки что-то полезное? Там есть вот наш слушатель, я так понимаю, цитирует какое-то исследование. Видеоигры могут омолаживать мозг. В когнитивных тестах геймеры показывали результаты, соответствующие людям примерно на 14 лет моложе. Лучшие показатели были у тех, кто играл от 5 часов в неделю, то есть минимум 5 часов в неделю. Если гейминг совмещать с физической активностью, то симптомы тревоги и депрессии тоже снижаются.
1: Рассказали мою рубрику.
2: Что? Это знаешь, о чем подумал? Что, возможно, некоторые жены своим мужьям, которые зависают у компании, говорят, что ты как ребенок.
0: Детство в одном месте. Заиграл.
2: Ага, такой, все да. Верно. Да, вот, гляди, у меня даже доказательства есть.
1: Исследование прям мощно.
2: Исследование?
1: Моложе быть.
2: Ну, может быть. А вот еще по поводу пользы видеоигр. Денис написал, всем привет, благодаря игре Assassin's Creed, про которую нам рассказывал наш слушатель, с тем самым Эцио, в школьные годы научился делать выход силой на две, так как в игре очень много паркура.
0: Ого. Ну, это сложно. Если технику там ты как бы с замаха туда выходишь, ну все равно круто. Ну, а татуировка есть у нашего?
2: Неизвестно. Но она уже не поможет выходить на две в этом плане. Но я тоже, у меня Assassin's есть скачано, я начал проходить. И там, правда, много паркура.
0: Подъем вот задумался. Выход силы, скрепку сделаешь. Ну, да. То есть такие нормальные какие-то.
2: Я просто, знаешь, о чем подумал? Значит, надо играть не в качестве джойстика, а какие-то подключать себе такие разные датчики, индикаторы, чтобы ты это делал в реальной жизни, и твой герой в видеоигре повторял за тобой движение.
1: Вау.
0: Но это же, помнишь, первому игроку подготовиться или что-то такое, какой-то был фильм, как раз вот про будущее, где люди надевали не только шлем VR, и у них специальная платформа, они в реальности бегают, там что-то еще делают, у них костюм, который считывает их движение, то есть ты реально погружение, в том числе и физическое.
2: Ну, примерно как аватар условно снимают, где тоже куча разных масок, да, датчиков.
0: Да, да. Телефонный звонок у нас.
2: Да, а у нас Сергей дозвонился, расскажет о том, как классно проводить время с детьми в видеоиграх. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, Антон, коллеги, здравствуйте.
2: Коллеги.
3: Ну, я еще не переключился с рабочего момента, да.
2: Сергей, адженда какая у нас сегодня?
3: Да-да, что-что?
0: Да-да, что-что? Сергей, рассказывайте.
2: Камеру, включите, Сергей, не видно вас, камеру.
3: Включи, да я здесь.
0: Да, ну рассказывайте, что за игры, и тем более вы с детьми, если играете, это что, во что?
3: Ну да, да, у меня так получилось, что 4 мальчика, сын и я. Да, да.
0: Извиняюсь, говорите, так получилось?
3: Да, так получилось, да. Ну и тут как бы совместные препровождения, это игры. Вот, и у меня как командообразующая такая история должна быть. Поэтому мы и да, частенько, ну, стратегии такие, ну, они все возраста разного, поэтому такие простые. В основном я беру там классику какую-то, это StarCraft, там WarCraft, какие-то такие старенькие игры, чтобы детям было там понятно, удобно, но, тем не менее, чтобы они как бы включились, там, друг другу помогали, там, выносить противника.
2: Нет ругани, чья рука на мышке должна лежать в этот момент?
3: Вообще, ну, вот приходится технику закупать домой. В большом количестве.
0: То есть у вас они... Вы все независимо играете?
2: Ого! У вас сетка своя, у вас компьютерный клуб практически целый.
3: Ну, практически, да. Кто-то говорит, футбольная команда? Ну, нет, компьютерная команда.
0: Сергей, а все-таки, ну, я думаю, что в этом есть, во-первых, вы как бы, как, когда папа с тобой на одной волне, в том числе в играх, это круто, а вот с точки зрения пользы, вы замечаете, что у них это как-то, ну, не знаю, проецируется на обычную жизнь, там, на учебу, или не особо?
3: Ну, я же говорю, вот помощь друг другу, да, вот больше такая общечеловеческие какие-то.
0: Не только в игре, но и уже в реальной жизни, да?
3: В реальной, да. Ну, представьте, там, 4 мальчишки, там, как они день проводят. То есть, там, и ругань, и драка, и помощь друг другу, и
1: все. А сколько часов они играют в день?
3: А, они, ну, в день где-то час-полтора у нас такой вот лимит установлен.
0: Хорошо, вот, когда папа геймер, вот такой... ну, что тут скажешь? Ну, вообще, пацанам повезло. Сергей.
3: Да, но на самом деле воспитательная история очень такая мощная, потому что там всякое случается. И драки, игры, и слезы, и наоборот, радость совместная.
2: Слушайте, а у вас мы там... вот весь этот лексикон игровой присутствует в помещении во время игры?
3: Да. Ну, я посмотрел русскую версию. Там они
2: не,
3: так...
2: Не, как... Я про ваши комментарии, потому что, ну, наблюдая, как некоторые мальчишки, в основном, да, там, молодые, играют, и вот по этому TeamSpeak'у общаются так, с другими своими да, командами. Они там такие некоторые иногда, конечно, трехэтажные выражения используют.
3: Старший, вот у меня старший 15 лет, он как бы независимо уже играет в более современные игрушки. Там у него иногда... проскакивая термины, что мы так оборачиваемся, а что это? Как нам реагировать на эту фразу? Потому что он более современный,
0: чем... Это в игре. Да, Сергей, спасибо. Спасибо большое. Так, вот, компьютерные игры как объединяющий мотив не для семьи и конкретно для братьев. Друзья, расскажите, что вы думаете про видеоигры. Играете ли сами, во что? Или это пустая трата времени, по вашему мнению? Можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в нашу группу в ВК.

0: трата времени, друзья. Сегодня пытаемся понять, можно ли какую-то пользу извлекать из компьютерных этих самых игрушек, что именно, какую пользу они могут принести. Расскажите, поделитесь своим опытом, пишите нам текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно

0: дорог 16+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.
10: Комментируй тему в группе Европа.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» мы обсуждаем тему «Видеоигры — это пустая трата времени». Но слушатели наши единым фронтом выступают против такой формулировки и говорят, какие конкретные игры, в чем именно им помогают, расслабляют или приносят какую-то пользу. Вот, например, такое сообщение от нашей слушательницы Екатерины. Она пишет: «Добрый вечер. А мы, — пишет она, — с моим мужем, уже сейчас мужем, познакомились в онлайн-игре Warface. Оба из разных городов и вряд ли бы просто так встретились. Так что я считаю, что игры вполне себе классная штука для свободного времяпрепровождения и для знакомств в том числе».
1: Интересно, что зацепило? Сулок, о котором ты говоришь, или стратегии, которые ты используешь, или фейс. Warface там есть? Фейс твой?
2: Нет, это шутер тоже. Стрелялка. Тем интереснее, что там девчонка, например, там тоже, да.
1: Интересно. То есть даже внешности не видишь. Или там.
0: Но, видимо, тоже там какой-то голосовой чатик, да, в котором можно общаться.
2: Ну, зацепил голос, к примеру, там, да. А потом можно продолжить общение уже где-то.
0: Ну и там же тоже, если у человека есть чувство юмора, то ты можешь комментировать происходящее, и если ты это делаешь с юмором, а девушки любят, когда их смешат.
2: Да.
0: Многие.
2: Кстати, по поводу вот комментирования, да, есть же еще огромная индустрия, где люди сами не играют в видеоигры, но с удовольствием смотрят, как это делают другие люди. И просто смотрят все эти стримы бесконечные, где человек просто проходит видеоигру, как-то смешно комментирует, и они как будто с ним сопричастны в этот момент.
0: Одни из самых популярных, одно время лидер в плане популярности по количеству подписчиков был же летсплейщик. Я забыл, как его зовут. Швед, по-моему, он. Но неважно. Короче, да, человек, который просто выкладывал ролики, где он играет в ту или иную игру, и у него, у первого, он преодолел 100-миллионную планку подписчиков.
1: Круто. Но это надо как-то филигранно играть, не просто же.
2: Да тут даже не в играх дело. Именно в комментировании, наверное.
0: Мне тоже кажется, да, что ты можешь играть просто чудовищно, но то, как ты реагируешь, что ты делаешь, очень, вот по моим наблюдениям, всем очень нравятся гиперэмоциональные люди, которые кричат, орут, у которых шкалит микрофон, которые там разбивают гарнитуру, микрофон, все, прыгают в компьютер. I show speed, например, вот когда-нибудь. Смотрите хоть какой-нибудь ролик. Вот это вот такой пример.
1: А вот такое сообщение. Благодаря игре Lineage 2 я познакомился с очень интересными людьми. Дружим до сих пор. То есть вот кто-то нашел свою любовь, кто-то нашел друзей.
2: Не знаю, я что помню, что раньше часто устраивали всякие разные встречи. Вот когда я учился в школе еще, у меня ребята были, которые увлекались разного рода играми, и они ходили на какие-то встречи, там, типа встреча варкрафтеров. Они собирались в какой-то конкретной точке, начали обсуждать, там, кто кого рашит, кто кого хилит, и все вот это вот.
1: Сообщество по интересам такое.
2: Ну, практически.
0: Да.
2: Это сложно, интересно и странно, может быть, местами. Так, а у нас голосование. Как часто вы играете в видеоигры? Варианты есть такие. Каждый день, первый пункт. Дальше. Редко удается, но хотелось бы больше. Только на выходных. Пару раз в неделю точно. Дальше. Только если выходит интересная игра или вообще не играю. Вот такие варианты. Можно, в общем-то, свое отношение к видеоиграм в этом голосовании описать. Голосуйте. В финале часа подведем итоги и посмотрим, кого больше, каких нас больше. Все расскажем в финале часа.
0: Да, друзья, и рассказывайте подробнее свою точку зрения по поводу видеоигр, компьютерных игр. Пустая это трата времени или есть польза? Какая именно польза, что вам дает игра на компьютере, в приставку и так далее? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем видеоигры, компьютерные игры. Друзья, рассказывайте про себя. Тратите ли вы на них время и понимаете, что просто зря куда-то просадили 3 часа своей жизни? Или получаете пользу? Расскажите, какую именно. Звоните, пишите. А у нас прямо сейчас рубрика «Саша».
1: Это Rush.
2: Саша. В тему.
3: Ребята, я недавно заметила, что вы не молодеете. Я подумала, как же вам помочь. И как только я об этом подумала, сразу же мне на глаза попалась новость о том, что видеоигры омолаживают мозг. Мы уже сегодня выяснили, что омолаживают на вот на сколько лет? Вот вы запомнили?
4: На пятерку?
3: На 14.
4: 14 лет.
3: Вот, уже запамятовали.
0: На четырку, а не на пятерку.
3: И самый лучший результат показывают люди, которые тратят на игры более 5 часов и играют они в свои любимые игры и совмещают это еще с физической активностью. Вот тогда точно вы будете молодеть.
0: Да. Нужно обязательно совмещать с нагрузкой физической, окей. А это в любую игру я могу играть там 5 часов в неделю и на 14 лет помолодею.
3: Только та, которая тебе нравится. Тот жанр. Да, игрушечка, которая тебе нравится.
0: То есть это может быть вообще, там, не знаю, в сапера я буду играть, пассианс раскладывать, и все равно...
3: Но нет, ты будешь играть в другое. Я вам подобрала вам любимые игры. Я поняла, что у вас их нет, поэтому я нашла вам игры, вам осталось их только полюбить. Сразу говорю, что игры не заезженные, не банальные, а это новинки. И вот для Антона новинка. Woman Situation. Simulator.
0: Так, Саш, подожди, давай аккуратно, сейчас законодательство строгое, поэтому...
3: Знаю любовь Антона к парням, порядку, к структуре.
0: Да думаешь... женщина, почему и там вумен что-то такое?
3: А там ты будешь как бы за женщину. Думаю, что это 100% попадание. Всего 270 рублей. В Steam можно стать женщиной. Нужно готовить, стирать, Саша, гладить, пылесосить.
0: Тебе надоело со мной работать, хочешь стать, да, как бы вот чтобы у вас дуэт был. Антон сидит в тюрьме пока. За пропаганду.
3: Нет, ну в общем, там ты будешь делать работу какую-то побыту и будет следить муж.
0: В тюрьме? Конечно, а что я там еще буду делать?
3: Просто в обычной жизни.
4: А ты еще расскажешь, по какой причине ты там оказался? Сразу будешь быстро заниматься, Антон.
3: Ну, в обычной жизни наверняка ты же гладишь, стираешь. А может, тебе хочется. Может, тебе хочется. И вот в этой игре ты можешь...
0: В ближайшие 7 лет мне предстоит гладить, стирать и убираться, Саш, да?
3: Ладно.
0: 7,5.
3: Но там еще есть цель в этой игре. Там нужно развести мужа на сумочку и сбежать из дома.
0: Ой, Сашка, это уже не 7,5, это до 12.
3: Ну, это же все игра. Все игра. Ну, ладно. Короче, идем дальше. Для Артура, как для любителя...
4: Я боюсь.
3: Дальше с умением. Так. Проблематично. Артур любит продавать. Мы это знаем.
4: Оказалось, окей.
3: Да. Поэтому для Артура подойдет игра...
0: Это 159-я, Саша.
3: TCG Card Shop Simulator.
4: Подожди, это TCG Card Shop Simulator.
3: Да, то есть игра является...
4: Тут надо в Community College сходить, чтобы выговорить.
3: Игра является симулятором владельца магазина коллекционных карт. Нужно закупать товары, устанавливать цены, расширять помещения, нанимать сотрудников и бороться с вечной проблемой покупателей, которые хотят все подешевле. То есть ты можешь в нее играть, и потом на реальную жизнь это как-то перенести и действительно открыть свой шоп, не знаю, мерч артуровский какой-нибудь.
4: Нормально. Ну, видишь, в игре есть сохраненки, а в жизни настоящей можно и в лицо получить.
3: Ну, ты потестишь. А для Кости, как для любителя природы, подойдет игра, которая еще полностью не вышла, но уже есть демка, отзывы очень положительные. Нужно играть за енотов-мусорщиков, нужно таскать украденный хлам домой на тележке. И здесь самое главное в этой игре — это не растерять добычу по дороге. Нужно строить проходы из досок, натягивать веревки, ломать препятствия и убегать от собак.
4: У Костяна самая классная игра, кстати, Саш.
3: Ну, она прикольная, да, действительно. Вот. И релиз намечен на 13 октября, так что мы ждем. Уже будет
0: конечно,
3: там русский.
0: Костя уже свои ладошки потирает енотовские.
4: Да, Антону ждать дольше всех придется. 13 октября, плюс 7 лет, сколько там.
0: Ну вы мне пишите, там через адвокат передавайте, как там Костя. Так, ачивки какие у него.
3: Такие вот у нас игрушки. Woman Simulation, TCG Card Shop. И, собственно, еноты-мусорщики. Возможно, у вас какие-то другие любимые игры. Вы о них нам рассказывайте. Записывайте голосовые на сообщения на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей про игрушки компьютерные. Вячеслав пишет. А игры — такое же хобби, как поковыряться в гараже с машиной, футбол или рыбалка. Самое главное, чтобы это не влияло на семью, работу и так далее. Без излишнего увлечения. А так, ничего плохого в этом нет.
1: Ну, как-то же должно влиять. Положительно, например. Вы там отдохнули.
0: Ну, в целом, да. Вот опять же, тут как бы проблема в том, что многие не могут уследить за тем, сколько времени на все это уходит.
1: А вот если в гараже, кстати, интересно, собираются мужики
2: играть в компьютерные игры? Я думаю, собираются, потому что 100%. Есть разные гаражи. Это не обязательно хлам какой-нибудь, знаешь, ненужной техники и разных запчастей. Некоторые так их оборудуют круто. Хотел бы такой гараж, Саш?
1: Я бы, да. Коплю. Продолжаю. На гараж.
0: Саш, гараж.
1: А такое сообщение. У меня история такая. Я просто с детства играю в игры. В основном, конечно, мультиплеер. Все началось с CS 1.6, заканчивая самыми новыми играми. И в какой-то момент я понял, что можно совмещать приятное с полезным. И в итоге занимаюсь прокачкой аккаунтов, крафтом и прочими внутриигровыми моментами. За деньги желающих получить все готово и попутно наслаждаюсь процессом игры.
0: Это прикольно. А сколько приносит денег, если не секрет? Напишите. Прокачивать персонаж, то есть это... Я объясню нашим слушателям, если я правильно понимаю. Человек заходит под чьим-то именем, под чьим-то аккаунтом, много-много играет, благодаря этому зарабатывает там какие-то ачивки, как минимум время в игре и так далее. И этот прокачанный аккаунт отдает хозяину. А сколько вот заработать на этом можно?
2: Зависит от того, сколько за это готов заплатить.
0: Ну да, да, да. Нет, ну есть же рынок, я думаю, там в КС-ке точно такое есть, я знаю. И, по-моему, даже платформы борются с тем, чтобы вот такого не было, чтобы человек сам за себя играл, а не нечестным образом себе накручивал какие-то фишки.
2: А какого в этом смысла потом? У тебя, ну, просто более сильный персонаж, и ты, ну, если ты не умеешь играть, ведь это ведь и опыт в том числе, пока
0: ну,
2: ты прокачиваешь.
0: Ну, по-моему, чем выше у тебя статус, тем статуснее, во-первых, у тебя тиммейты, и, возможно, какие-то у тебя еще бенефиты благодаря статусу есть в игре. Не знаю. Может, тебе в кейсах выпадают получше ножи, чем обычным людишкам?
2: Ну, если только так. Ну, вот по поводу всего этого, всей этой утвари, сколько это стоит, я тоже посмотрел однажды цены, думаю, офигеть. Там нож какой-нибудь 26 тысяч рублей настоящих в контре той же самой.
0: Ты какие-то недорогие, да, смотрел?
2: Да, судя по всему, до начального уровня.
0: Да, да, да. Телефон-звонок у нас.
2: Дозвонился Борис, расскажет свое отношение к видеоиграм. Борис, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, ведущие, здравствуй, Россия. Всем привет.
0: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте.
3: Да, хотел сказать про себя. Мне, в общем, 40 лет, начинал я, играли мы, когда были клубы, только они появились, мы толпами, ну, компании ходили, играли, брали на ночь. Я самое большое, 7 ночей подряд мы сидели летом. Было обалдеть, как круто. Мы играли Counter-Strike, Quake 3, Diablo 2, StarCraft. Супер, супер время, супер кайф, было просто нереально круто. Вот, потом три года мы там провели в этих клубах, и потом мы оттуда, так сказать, вышли. Там уже начались уже компьютеры дома уже у людей, эти клубы уже стали... Ну, мы ездили, у нас кланы были, мы ездили по Питеру в другие районы, в другие клубы, своим кланом там стрелялись с другими в контру. Вот, было очень круто. В общем, к чему это все приводит? Я не хотел сказать, что это как-то как влияет на людей, не знаю. Вот там отец звонил, что у него четверо ребят, и как-то они там лучше все взаимодействуют. Наверное, так можно заметить какую-то пользу. А так, как ты отследишь, насколько ты там парень звонил, Assassin's Creed, вот так классно. Но он просто проводит время, там просто погружается в игру. А какая польза? В реале-то что? Так, в общем, короче, три года мы потусовался, я потусовался в этих клубах, и все, мы потом закончили. И мы с другом, в общем, там учились туда-сюда, и мы намутили себе по тачке за год. Это, ну, естественно, это «Жигули», 99-я была. И то есть через год мы... приходим в этот клуб, а там эти пацаны наши там и сидят дальше играют. И то есть я на этом, ну, понял, то есть я в реале, вот у меня уже машина, я за рулем, я что-то уже двигаюсь, а они там так и сидят. Еще был один парень, мы к нему заходим, уже компьютеры у всех дома стали, Зека, у него никнейм был. Короче, мы что-то заходим к нему в гости, он вылазит из дома, он белый, как лист бумаги, то есть он просто сидит и играет. Ну, то есть, а как же реал, что называется, и потом...
0: Как же витамин D, который от солнца идет, да?
3: Но вообще, в общем, да, ты погружаешься в эти игры просто часами, днями. Понятно, что там прорисовано, что все эти симуляторы, там летишь куда-то, на машине ездишь, она прям так тормозит, карты сейчас, все. Я уверен, что очень крутые игры. Но я вот привел там PlayStation, у меня знакомый купил, говорит, вау, вообще супер сижу. Я понимаю, да, это время. Мне просто жалко тратить время. Что у нас самое ценное вообще в жизни?
0: Время.
3: Ну, все знают, что время, только и время. А ты можешь этим сидеть, играть. А как же, ну, там, с девочками знакомиться? А как же спорт, бокс, качалочка? Девочку на пару палочек. Это опыт жизненный, а не игра.
0: Борис, да, спасибо большое. Не так много времени. Да, игры, вроде они что-то дают, эмоции какие-то, но они забирают тебя из реальной жизни, где ты можешь что-то заработать, с кем-то познакомиться, с девчонками погулять. Именно. Да, друзья, расскажите, что вы думаете про компьютерные игры. Действительно ли, согласны ли вы с Борисом, что это трата времени из реальной жизни? Звоните, пишите.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
6: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
7: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
8: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
9: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А что это у них пищит?
12: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
13: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ.
14: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
15: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
16: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
17: Билеты guramamarian.ru. 18+.
18: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
19: Европа Плюс. Лучшие мира.

0: Сообщение от наших слушателей. Олеся пишет про компьютерные игры. Никогда в жизни не играла ни в одну видеоигру. Муж играет, и в принципе я не вижу в этом ничего плохого. Все хорошо в меру, пишет Олеся. Когда вся страна раскладывала удар на пасьянс на работе, я не понимала, что в этом интересного. Когда я подарила мужу VR-шлем, то тоже не особо впечатлилась. Эта игрушка хороша для путешествий. Я играю в шахматы в приложении. И это круто. Круто, что есть возможность играть с игроками со всего мира, а к играм с джойстиком меня не тянет от слова совсем.
1: Ну, шахматы.
0: Ну, или шахматы. Кто? А почему вы в шахматы с джойстиком не играете, да?
2: Теоретически можно придумать. Чтобы вот двигать как-то.
1: Да.
2: Использовать его.
1: Вот Константин нам пишет: мне 52, и нет-нет, играю на плойке в GTA 5. Раньше было много интересного народа в онлайне, было весело. Сейчас из-за проблем почти что никого нет. Помогает отвлечься как отдых. Даже создал канал, лепил эпизодические ролики, так как я вижу эту игру. Но правда, никто не смотрит. Но смеющийся смайлик как бы.
2: Это же для себя в первую очередь, а не для кого-то.
1: Нет-нет, да залетит.
0: Интересно, шестую GTA-шку ждет наш слушатель? Сколько, через полтора месяца она выходит?
2: 19 ноября.
1: Твой день рождения.
0: Да. Подгадали, передвигали несколько раз.
2: Устройство, на котором она бы запустилась, у меня нет.
0: А там у него, да, высокие требования?
2: Ну, как будто, ну, мне кажется, минимум PlayStation 5, наверное.
1: Антон может и подарит. И запускающий
2: Xbox какой-нибудь.
0: Ну что, а что Антон, Саш? Что Антон-то сразу? Ну, что Антон? Что сразу нет? Антон? Не, у меня, ты знаешь, дорога дальняя, дом казенный.
2: Благодаря Антона, некоторым. Woman Simulation.
0: Или Stimulation, я забыл.
2: Зависит от джойстика, Антон.
0: Поговорим по телефону.
2: Алексей дозвонился. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите, пожалуйста, что у вас, какое отношение к видеоиграм? Играете или считаете, что это ерунда и трата времени?
3: Нет, я не считаю, что это... Я играю, это мое хобби, это мое, скажем так, отвлечение, расслабление в играх, как выпуск негативных эмоций. Даже бывает такое, можно выругаться как следует, и тебе становится легче, поэтому если все в меру, то это даже идет на пользу.
0: Ну и что, жанр это, наверное, стрелялки от первого лица, да, тогда, соответственно, если выпустить пар?
3: Да, стрелялки, вот, играю с друзьями в PUBG, разговариваем, вот, всякие тактики, стратегии, в общем, интересно. Я не считаю, что это как-то...
1: А результат, получается, не важен, главное в процессе. Например, вы проиграли, не расстраивайтесь.
3: Нет, конечно, это всего лишь игра, это как...

0: этого говорю, человек — это виртуальный мир, как бы не корову ж я проиграл.
1: Ну, слушайте, пока нет.
0: Поэтому...
2: А PUBG — это в жанре королевская битва, то есть там все против всех, каждый сам за себя, или это командная история?
0: Это там есть несколько командных режимов. Можно играть один против всех, можно играть вдвоем, ну, против двух, можно играть вчетвером. Ну, то есть команда 4 на 4, то есть заходит 100 человек по 4, то есть, ну, в каждой команде по 4 человека. Uh-huh. Вот. И вы вчетвером играете, есть внутренняя связь, и очень весело получается. Посмеяться, погоготать. Вот. Даже есть открытый чат, можно слушать других игроков, сидишь там где-нибудь в окопе, вот, а кто-нибудь бежит и обсуждает, где они тебя ищут, а ты лежишь в кустах незаметный.
2: Алексей,
0: поэтому это весело.
2: Сколько примерно времени у вас в неделю уходит? Не подсчитывали?
0: В неделю? Ну, вот даже если час вот играть полтора в день, ну, вот бывают моменты, на выходных может побольше, ну, вот
2: 7-10
0: посчитать.
2: Часов. Угу. Просто да, я пытаюсь посчитать, я не знаю, слышали вы рубрику Саши или нет, что если 5 часов в день играть, то на 14 лет младше когнитивно, вот как будто бы.
3: Угу.
2: Чувствуете за собой молодость мозговую?
0: Ну, мне 36, не чувствую себя пока старым.
1: А как домашние относятся, Алексей, к вашему увлечению?
0: Ну, если бывает перебор, засиделся, то жена бывает ворчит. Uh-huh. Вот. А
1: так же, как тиммейты, такими же словами вас прогоняют из-за компа?
2: Пожестче или жестче?
0: Нет, не жестче, нет, ни в коем случае. Она с этим смирилась, вот, поэтому лучше я буду сидеть дома перед ней час-полтора, чем где-то там ходить.
2: Алексей, порекомендуйте Human Simulation. Хорошая вещь, я вот...
1: Либо мусорщики-еноты, там тоже прикольно.
0: Да, у меня, извините, перебил. У меня до этого была PlayStation 5, и когда я ее продал, подруги моей жены сказали, что я сумасшедший, и что это лучшая вещь, когда муж сидит дома под присмотром и играет в плойку. Чем где-то там по заугольям пьет с друзьями.
2: Вот именно. Или с какими-то этими... непонятными.
0: Да, непонятно. Да.
2: Алексей, спасибо. Спасибо большое за звонок. Да, вот, пожалуйста, компьютерные игры, мир и спокойствие в семье получается. Друзья, расскажите о плюсах видеоигр. Если вы видите такие плюсы, что вам они дают, звоните 745-6565.

0: Видеоигры. Пустая трата времени. Наша сегодняшняя тема. Поделитесь своим опытом. Расскажите нам по телефону, например, 745-6565, код Москвы 495.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триа Моторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
2: Так, голосовой помощник. Хочу купить авто. Посоветуй.
3: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены. И ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
2: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
3: Акция проводится 21 сентября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация о организаторе акции и правила, количество призов, срок месте и получения на сайте hvailkrd.ru.
4: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «САП», Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение от наших слушателей про компьютерные игры. Так, Рустам пишет: в молодости зависал в играх. Пока не дойду до конца, не успокаивался. С возрастом все реже и реже, реально времени жалко становится. Сейчас из релакса игр покер и судоку.
1: Взрослые игры такие.
2: Дачные игры в электричке. Вот так. Ну, нет, если нравится, прекрасно. Они тем более еще и развивают.
1: Да. А, кстати, у нас одни мужчины пишут про игры, а вот редкость. Ну, кстати, тут девушка пишет, что она не очень-то любит играть в игры. Катрина пишет: к видеоиграм отношусь отрицательно. Предпочитаю стрелялки в реальности. С сестрой увлекаемся страйкболом. Ну, а что, классно же после напряженной недели собраться командой, пострелять, выпустить пар. И не просто так, а в классной локации. А видео-то что? Вот получается, видео не передает в реальной жизни.
0: Девушки, ну, в целом, наверное, стрелять. Да. С другой стороны, никуда не надо ехать. Угу. Тепло,
2: порог
0: комфортно.
2: Входа более ниже. Тут пока и соберешься, да. Это всю эту амуницию купить надо, тоже невероятный день. Ну и больно это, кстати.
1: Да?
2: Угу. Пробовал? Ну, страйкбол, ну, я предполагаю, по крайней мере, я вот, когда пинбол? Играл в пинбол, например, там тоже, если ты близко стоишь и попадает в себя этот шарик, после него остаются такие приличные синяки. А страйкбол, ну, наверное, тоже.
0: Ну, звучит, да. Телефонный звонок.
2: Дозвонился до нас Александр. Расскажешь про свое отношение к видеоиграм. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрейший вечер.
2: Добрейший, Саша.
0: Здравствуйте, Александр.
3: Вот, здравствуйте. Да, хотел сказать по видеоиграм. Ну, в принципе, как в самом начале программы вашей. Артур сказал, что сериальчики чем-то близки. Полностью соглашусь, потому что все-таки игры, они дают возможность прожить какую-то другую жизнь. И, к сожалению, погрузиться полностью в эту жизнь, конечно, невозможно, но прожить ее каким-то образом, сюжетную линию, то же самое GTA. То есть почему? Потому что там сюжет. Потому что он затягивает. Почему вечером хочешь прийти, поиграть в нее? Потому что, ну, интересно, что дальше в этой жизни.
2: Вы прожили жизнь Томми Версетти?
3: Нет, я не старпер немножечко, и поэтому игры у меня вот такие, на слабо пока.
2: Не, слушайте, ну это GTA Vice City, что, он тоже тех еще времен.
3: Я четвертый прохожу.
0: Александр, вот, кстати, мы как раз недавно говорили про GTA-шку. Будет новая часть скоро, вы ее ждете, как поклонник этой серии? Или пока четвертую, потом еще пятую надо пройти, и только потом можно...
3: Я не жду, да, ее, потому что надо пройти пятую.
0: То есть вы последовательно, чтобы не перепрыгивать, а то неинтересно будет потом...
3: А там по-любому что-то связанное будет... предыдущими сериями.
1: А долго вам еще проходить пятую? Сколько вообще проходит?
3: Блин, я еще четвертую прохожу.
2: Саша, пока четвертую не прошел, да.
1: Все.
0: А пятую, слушайте, если пятой сколько уже? 13 лет, да? Разница между, ну, интервал между пятой и шестой, то есть там, видимо, наверное, сколько всего, что вам проходить?
3: Да, очень много всего, придется компьютер обновлять, да.
0: Ой, ой, да. Да, оперативщик.
3: Денег заработать. Вот где жизнь начинает.
0: Александр, спасибо большое. Спасибо. Ну вот, кстати, такое неспешное прохождение, Артур. Вот ты там покупаешь какую-то сюжетную игру и там типа неделю потратил и потом забросил на 2 года. Александр, наоборот.
2: Но справедливости ради, сюжет условный GTA, он гораздо шире, конечно, чем у кого-нибудь Ведьмака. Там, правда, игровое время, вот, которое надо требуется для прохождения всей игры, оно гораздо больше. Есть такие игры, да, которые там занимают 100 часов прохождения, то есть вот непрерывного. Это, если все знаешь, что правильно делать. Ты еще не знаешь, ты приходится, надо еще в YouTube искать какие-то некоторые помогаторы.
0: Туториалы. Да. Друзья, можете рассказать про свое отношение к видеоиграм. Является ли это пустой тратой времени для вас? Напишите, например, в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: от нашего слушателя в комментариях как раз в нашей группе ВК. Да как у вас язык повернулся назвать видеоигры пустой тратой времени? Раньше сам играл, теперь с сыном в Роблокс, в играх мы тоже знакомимся, общаемся, жалуемся, даем советы и так далее. Это наша мультивселенная, она с нами с детства и до бессмертия. Вот так вот. Романтично описал наш слушатель. Друзья, у нас есть голосование, естественно, связанное с сегодняшней темой, с видеоиграми. Оставьте свой голос, а мы через несколько минут подведем результаты.
1: «Магниту дома» за «Монстроением». Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Айова, артисты живого завтрака, между прочим, да. Мы прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну а вы можете забежать в нашу группу ВК и посмотреть, как классно прошел живой завтрак. Все уже есть в видеоформате. А у нас есть итоги голосования. Мы тут спрашивали, как часто вы играете в видеоигры. И выясняется, что большинство слушателей наших в целом играют в игры. И довольно часто. 30%, например, как минимум 2 раза в неделю, так точно, садятся вторник и четверг, за приставки. Наверное, ну, неизвестно. Либо на выходных, либо по каким-то своим дням. Из них 20% делают это каждый день. Вот.
1: Будут молодыми, получается.
0: Как минимум, мы выяснили это, да, в ходе наших сегодняшних обсуждений. 12% говорят, что редко удается, но хотелось бы побольше. Так что...
1: Выходные впереди. Можете.
2: Саша во всем найдет оптимистичнее.
0: Вот это. Да. Так что, ну все, все сказано. Выходные впереди.
2: 3% считают, что у них зависимость от игр, но зато не от наркотиков.
0: Да, это правда.
2: Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Если любите видеоигры, вот по нашему эфиру, какой можно сделать вывод? Многим это действительно приносит удовольствие, кого-то расслабляет и так далее. Просто умейте вовремя останавливаться или останавливать самих себя. Мы всем желаем хороших выходных. Уж проведите их так, как вам нравится. Прощаемся до понедельника. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 21:00.

0: идеальные отношения. Надеюсь, у нас с тобой тоже такие же идеальные отношения. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать, то только с тобой. Танцуй только с Европой Плюс, это Фомин, и я сегодня до полуночи, естественно, буду играть для тебя лучшую мировую поп-музыку. Впереди невероятный трек, лучший этой осенью. Обещаю, появление Карлиты и Софи Такер, Манхэттен. Классная история, обязательно послушай. Ну а прежде Эва и Meet Me in the Dark, один из главных треков ушедшего лета 26-го года. Вспомним, как это красиво звучит.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

один такой, Карлита, Софи Такер и Манхэттен прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Мне кажется, нам вот в субботу вечерком вот такая бы музыка, вот прям вот как зарядили бы и прям в выходные бы отправились. Сегодня, понятное дело, кто-то, наверное, двигает в сторону дачи, не до танцев, кто-то, наверное, отдыхает после трудовой недели, кто-то, может быть, как и я, еще работает. И вот такая музыка, конечно, радует, хорошо, приятно, но потанцевать пока еще не получается. В общем, завтра из танцев обязательно что-нибудь будет, я обещаю, Residents, не забывайте об этом, и, естественно, много всего интересного тоже будет в нашем эфире. Что именно, можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru, заглядывай, посмотри, разберись и, конечно же, проведи с нами выходные, поверь, ты не пожалеешь. Ну и в ближайшее время тоже сожалеть не придется, потому что Fastboy и Music Sounds, прежде Терри Свимс, который был на первой строчке авторитетного Еврохит Топ 40, Mr. Know It All.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, поехали вперед, на очереди. Участник живого завтрака с бригадой У, который состоялся сегодня в 7 утра по Москве, это Богдан Медведи и его Count on Me. You can count on me. Раньше появится Cat Eye и Animal. Ну а распечатаем новый час с лирично мелодичной историей от Дати. Take me there. Эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30. Будь с нами.
2: И опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
3: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
4: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
5: Меня зовут Алексей, я из Нижнего города. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
1: Всем спасибо, все довольны.
0: Бригада У.
2: Пароль
6: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
6: А второе?
2: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
12: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

0: Веди, Count on Me, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Классный трек, и я надеюсь, что этот парень закрепится у нас в эфире, будет появляться почаще с новыми треками, с новинками, это всегда приятно. Ну, а если ты сегодня пропустил живой завтрак с бригаду, я все понимаю, всякое бывает, работа, личные дела, просто куда-то уехал, не смог, не бывает, бывает, конечно же. Можно посмотреть это на нашем сайте europaplus.ru, как это было классно, серьезно, прям незабываемо. Главное событие этой осени случилось, и не в последний раз случается, поверь на слово. Мы еще что-нибудь придумаем, до Нового года времени еще во, а значит, до этого времени мы будем выдавать тебе только лучшее. Естественно, много всего интересного нас ждет впереди, и чтобы быть всегда в курсе, ты можешь скачать наше новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон и всегда быть в курсе всех самых последних событий. Ну, либо чаще заглядывай на наш сайт europaplus.ru, еще раз повторю это, ну и, конечно же, там тоже будет появляться информация. Кстати, про информацию. Знаешь, кого ждать в ближайшие 15? А я вот знаю. Биби Рекса, Дэвид Гетта. Послушаем Sad Girls, но прежде Another и 54 Ultra с супер-классным летним треком Talk to You.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lisan, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания не. Необходима консультация специалиста.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
8: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-741, 16+.
14: Европа+.ру.
15: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких.

топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: когда впереди выходные, правда ведь? Ну и эти выходные, конечно же, лучше провести с нами, с радиостанцией номер один в России, потому что завтра с утра для тебя крутой уикенд. Дальше появится Алекс Манулов, естественно, с лучшими треками уходящей недели. Ну а дальше там еще, ой, там разгуляй. Там будем танцевать и веселиться, поэтому проведи субботу вместе с нами.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
7: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
8: Так, голосовой помощник, хочу купить авто, посоветуй.
9: Без проблем. Выгодное решение. Компания «Дактор». Официальный дилер «Хавейл». У них прежние цены, и ты получаешь максимальную выгоду на покупку авто в крае.
8: И это еще не все. При покупке дарят зимнюю резину, и ты участвуешь в розыгрыше ценных призов, в том числе нового iPhone. Звоните прямо сейчас. 8-861-202-59-93. Приезжайте. Улица Крайняя, 84.
10: Акция проводится 21 сентября 2026 года. 21 декабря 2026 года. Информация о проведении акции и правила, количество призов в рамках сети и получения на сайте. Хавейл, КРД, Дактор.

0: выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ 111-774-668-98-40, 0+.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, точно, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс обязательно появится участник живого завтрака с бригады У. Сегодняшнего живого завтрака.

0: и «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Музыка разная, но одинаково любимая, и вся она здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Они будут Россию. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь.
5: Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с бригадой У.
6: Всем спасибо, все довольны. Бригада У.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Шару. Этот парень сегодня наш в завтраке с бригадой У. Это лирики аутентичная. Прямо сейчас на Европе Плюс. Если ты не видел этого выступления, europaplus.ru, раздел видео, можешь посмотреть живой завтрак в записи. Было круто. Ну и, естественно, не в последний раз мы это дело делаем. Впереди много всего интересного, поэтому следи за нами. europaplus.ru. Наш сайт всегда рад старым друзьям и новым знакомым. Ну а я рад Kima Sounds. Rise Slow. Скоро.
1: Европа Плюс. Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Европа плюс. Лучшие

0: летняя история. Это «Нептуника» и «What If». Невероятной красоты трек. Но прежде Алекс Уоррен, который дотянулся до вершины нашего Еврохит ТОП-40 с треком «Fever Dream». Оставайся с нами.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Европа плюс точка ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких.

0: Ачили на расслабоне, ну и The Second Voice, Let Me Be. Тут вообще гипнотическая история, наверное, для тех, кто собирается на боковую. А если нет, оставайся, послушай все.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Богдан Медведи на Европе Плюс, который сегодня, ну, просто шикарно выступил на живом завтраке с бригадой О, кто утром этой пятницы тоже был в ЭК-стадиуме, наверняка это подтвердят. Было, ну, очень круто. Встретились, попели, потанцевали, получили подарки от Вэлла и Вики, наелись круассанов и очень бодро зашли в этот финал рабочей недели. Кто пропустил, то не беда, можно посмотреть, как это было эксклюзивно на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. Там уже все лежит, заходим, смотрим 3 часа классного атмосферного видео. Ну и прямо сейчас еще добавим классной музыки в уже наступивший уикенд. Уже Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин со свежей темой Шайн, Мадонна и Мартин Гаррикс, крутейшей совместной работой Бизара, еще Кайга и Сандра Каваца, Hold On Me, и все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем и отличной ночи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Задерживаться не будем, поскольку нас уже поджидают немецкий проект Нептуника с треком What If, красотка Ava Max и Don't Click Play. И услышим Мизма, солнечный шикарный трек под названием Hello.
1: Реклама. Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европа+.ру.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, ровно 30 минут отводим исключительно под музыку. Ничего лишнего, никаких разговоров. Только лучшее, что есть на нашей планете. И вот

0: композиция. Король соул-музыки Тедди Свимс, мистер Know It All. И это далеко не все, что Европа Плюс приготовила на эти полчаса, так что, что, смело оставайся вместе с нами.
1: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 000 рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны.

0: очень приятной городской ночной атмосферой то, что нам сейчас как раз и нужно. Карлита, Софи Такер на Европе Плюс. Уверенно двигаемся вперед и послушаем еще одну шикарную подборку, в которую я включил проект Divac, Slow Down. Чуть раньше весьма внушительный союз в лице Will.i.am и Ева Симмонс, трек This is Love. И давайте-ка послушаем Дати, легкую вещицу Take Me There.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

музыкальные новинки, обсудим фильмы и сериалы, которые можно глянуть на выходных. Поэтому, кто планировал встать пораньше и начать день предельно бодро, то смело присоединяемся и заводим будильники. А пока наслаждаемся любимой музыкой. На подходе Айова, история под названием «Мы, Зоя» и свежий подгон «Hold the Horizon». А раньше всех Tame Impala и Дженни, хит «Дракула». Не пропусти.

0: сдаваться не будем. Погнали! Полный вперед!
1: Они будут Россию! Они опять сделали это! Живой завтрак с бригадой У!
2: Всем привет! Меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

0: сам апати.
1: Радиоканал Европа плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БАУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, на ближайшие 30 минут Европа плюс объявляется территорией с повышенной концентрацией суперхитов. Обязательно услышим.

0: здоровяк с невероятным голосом. Тедди Свимс, мистер Know It All. Вот такой внушительный и далеко не полный список того, что ждет тебя на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся в Москве. 3